0: Пока Тима Белорусских переживает, простит ли его человек или не простит, мы с вами двигаемся вперед и знаем, что все будет точно хорошо у Тимы в том числе. Миша Зайцев меня зовут, больше хитов, больше музыки ожидается. Джонни Сами, The Vault и Джули Чорч, Shades of Blue, сразу после Bloom, Cheat Codes и Train в твоих динамиках, не пропускай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ту-ту-ту-ру, Сидерленд здесь на Европе Плюс, 3.35 уже в Москве. Мы плавно двигаемся далее по хитам. Марк Дан и Джованни Ричи нас уже ожидают. Love Me Die сразу после Мистер Know It All от Teddy Swims. Делай громче, летим вперед. Европа
1: Плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je continue.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, кого встретим. В самое ближайшее время Мадонна и Мартин Гаррикс появятся. Bizarre. Также обязательно Alibi, Элла Эндерсон и Rudimental. Также Self-Aware успеем послушать от Temper City. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
4: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
4: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
2: Выбирай кино на вечер.
4: И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.
4: Больше крутых выходных.

0: Fastboy, Music Sounds на Европе Плюс. Впереди больше летнего звука, буквально вот как погода, которая была вчера в Москве, такая же летняя NSYNC, Bye-Bye-Bye, и Дай-Дай успеем послушать от Шакиры и Burna Boy.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Песня, под которую нужно танцевать. Да, это Баста и моя Мишель. Здесь на Европе Плюс. Впереди больше хитов. Потанцую под Maroon 5 и Cardi B, Girls Like You. Также Right от Glen Carousel. Впереди.

0: Анатор и 54 Ultra Talk to You. В финале этого часа успеем еще Робби Уильямса заценить. No Regrets и Crystal Eyes тоже появится. Джон Саммит и нас в твоих динамиках. Просыпаемся вместе и летим в это утро.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 5:00 утра в Москве.
1: Крутой подъем.
2: Вот и она, долгожданная, любимая, родимая пятничка наступила. 11.09.26 на календаре. Это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Доброе утро. Чудесное, прекрасное. Кофеек завариваем, бодримся. Идем вершить великие дела под хиты на радио номер один в России. Кстати, о них. Кто нас сегодня будет будить, рассказываю. Дати, Take Me There. Сразу после Сиа и Шон Пол, Чип Рилс и Galaxy. И тоже ранее остальных успеем послушать. Кунгс и Тапилус Лондон. В этом часе случится, что? Удачный созвон, да. Обязательно. На секунду забыл, чего мы тут будем делать. Да, удачный созвон. Так что не пропускай. Гороскоп также впереди. Новости впереди. Подарки впереди. Все, заводимся и стартуем.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Один метр 99 сантиметров. Это рост кого? Жеребца Хьюго. И это самый большой конь в мире прямо сейчас, да. Английский жеребец принадлежит к британской породе тяжеловозов, которые отличаются мощной мускулатурой и огромной выносливостью. Представители книги рекордов Гиннесса уже зафиксировали рекорд Хьюго, и хозяева говорят, что в ближайшие годы он вырастет еще больше. С ума сойти. Конь 2 метра. Я боюсь представить вообще себе вот такого жеребца. Просто, я не знаю, вот выходите вы, значит, в парк, и Хьюго, пожалуйста, вас встречает. Вы на него забираетесь, и уже в целом, по-моему, достаточно в жизни всего. После такого экспириенса. Саник впереди споет Sky, сразу после Count On Me от Богдана Медведи. Дело громче, просыпаемся.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Divac, Slow Down на радио номер один в России. Can't Stop Thinking. Впереди больше хитов, больше музыки. У нас гороскоп вот-вот, на горизонте уже. Не вздумай его пропускать. Как иначе пятницу-то прожить без совета вселенной? Я настоятельно рекомендую. До этого еще Эйф успеем послушать Meet Me in the Dark. И Sour появится от Кайро уже вот через несколько мгновений. Летим в это утро вместе на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Послушаем советы Вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых. Тельцы, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно. Близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было сделать. Раки, грустные мысли развеются, и все встанет на свои места. Львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя сами. Девы, придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими. Весы, говорите о своих чувствах прямо. Это оценят по достоинству. Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны. Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие. Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда. Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем. Рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями. Вот что советуют нам звезды. Удачный сезон впереди, сразу после Нептуники, What If и You Know You Like It. Успеем послушать диджея Снейка и Алан Джордж прямо сейчас.
0: Крутой подъем
1: на Европе Плюс.

If I Never Try. Ну, конечно, не попробуешь, не узнаешь, получится победить в удачном созвоне или нет. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, пробуй обязательно. Может быть, сегодня удача будет на твоей стороне. Поболтаем, поиграем. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.

0: прям что-то суперздоровое, да?
1: Да.
0: Ну и хорошо. Я на твоей стороне, Андрей. Я также тебе честно скажу.
1: Спасибо,
0: у меня присутствует какое-то некое правильное питание в жизни, но оно у меня присутствует ровно до первого кризиса. Как только вот он случается, все, от правильного питания и след простыл. У нас, Андрей, не только ты сегодня с нами, еще и Светлана у нас тоже здесь. Свет, привет тебе.
2: Да, привет.
0: Свет, ну рассказывай, ты как вообще, правильно питаешься? Или грешишь немного иногда бургерами? Или чем-нибудь?
2: Грешу.
0: Ага, хорошо. А давайте так, у вас есть любимое блюдо у каждого, Андрей, давай с тебя. Вот что, есть любимое блюдо какое-то?
1: Жареная картошка.
0: Ой, хорошо. Так, ладно. Свет, у тебя?
2: Наверное, шаурма.
0: Шаурма! Ничего себе! Я вот сейчас не просил именно неправильное питание, но раз вы так сказали, то хорошо. Жареная картошка, шаурма, да, здесь вот никаких вот этих огурцов, листьев салатов, да, в помине. Они внутри могут там находиться периодически. А я люблю рис с курицей, овощами в кисло-сладком соусе. Очень-очень сильно. Но и от шаурмы, и от картошки тоже бы не отказался. Ну ладно, все, что-то уже мы куда-то ушли. Сейчас люди, которые не успели позавтракать, будут гневно слушать нашу с вами игру. Но ничего страшного. Все впереди. Завтрак у всех случится сегодня. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Вы готовы?
1: Да.
2: Да.
0: Свет, ты тоже? Ну все тогда. Все да, готовы? Да, да. Тогда двигаемся. Андрей, ты первый дозвонился, поэтому с тебя начинаем. Давай, все. Последняя цифра твоего номера телефона. Что там?
1: 5.
0: Так, Свет, у тебя что в конце твоего номера?
2: 9.
0: Это разные цифры, насколько я знаком с математикой. Поэтому давайте еще. У нас еще две попытки есть. Андрей, давай предпоследнюю.
1: 5.
0: Ага, так. Еще раз 5. Свет, у тебя?
2: Тоже 5.
0: Ой-ой-ой! Вот оно!
1: Ура!
0: Вот оно! Вы посмотрите, как хорошо! И про картошечку с шаурмой поговорили, и шоперы от Европа Плюс получили. Для каждого из вас классная сумка-шопер от радио номер 1 в России достается. Каждому в подарок. Эти аплодисменты тоже для вас, ребята.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам. Суперская пятница, чудесных выходных я вам желаю. Еще услышимся. Пока-пока.
2: Пока.
0: Впереди больше хитов. Шакира и Рао Алехандро появятся здесь уже через мгновение. Те Фелисито. Делай громче.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачно!

танцевальная работа от KDDK на Европе Плюс Бамбалея. Впереди больше танцев, хорошего настроения, новостей, подарков. В следующем часе много всего для тебя подготовлено, поэтому не рекомендую далеко отлучаться. А в финале этого Крэйг Дэвид появится со стингом на фите Rise and Fall сразу после Give Me Something от One Republic.

0: Rise and Fall. Потрясающее произведение искусства. По-другому не назвать эту совместную работу Крэга Дэвида и Стинга. Впереди больше талантов, больше новостей и подарков. Все в следующем часе. Отправляемся.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть часов утра в столице. Пока вы только начинаете встречать эту пятницу, Павел Беседин уже новости подготовил. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Ты вот, Миш, когда в школе учился, ты знал вообще, что есть день в неделе, в который нельзя ставить контрольные работы?
2: Оу, вот знал бы я, Паш, я бы лучше жил, я думаю. Наверняка были учителя, которые ставили контроли в такой день.
3: Да, постоянно. Mm-hmm. А тут вот академик Российской Академии Наук Геннадий Онищенко говорит, что самые плохие показатели на контрольных у детей в четверг. Да, ученый напомнил, что согласно исследованиям, у детей есть определенный недельный биоритм, и пик работоспособности приходится на первые три дня недели, с понедельника по среду. В связи с этим Онищенко сказал, что Российская Академия Наук рекомендовала и даже требовала не проводить контрольные и проверочные работы по четвергам.
2: Красота, ну, я за.
3: Походу, не сильно требовали.
2: Ну да, все равно проводят.
3: Мне кажется, проводят.
2: Да, но на самом деле, действительно, хотелось бы вот четверг-пятницу такие вот разгрузочные дни.
3: И без домашки.
2: Ну, такое мы вряд ли увидим, Паш, в ближайшем будущем, конечно.
3: Ну, будем надеяться.
2: Ага,
3: да, тем временем пшеницу и помидоры будем скоро выращивать на Луне.
2: Ну, конечно.
3: Да, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Также, по словам представителей института, наша страна намерена высаживать на естественном спутнике Земли сладкий перец и зеленые культуры. Для выращивания сельхозрастений в условиях космоса требуется, конечно же, выведение подходящих для этого сортов. Напомню, что сейчас Роскосмос готовится к запуску российской орбитальной станции, и наши космонавты будут строить и осваивать ее после завершения работы на МКС.
2: Вот интересно, когда это реально произойдет, Паш? Когда мы уже сможем на остановку до Луны доехать на какой-нибудь космической маршрутке?
3: Тройкой. Главное, чтобы тройкой можно было оплатить.
2: О, вот. Да. Такой, это уже не наземная, не подземная.
3: Со скидочкой.
2: Внеземная тройка, да, у нас будет.
3: Нормально.
2: Она будет со звездочками.
3: Подключат к МЦД и будет работать, я думаю.
2: Ну да.
3: Да. Знал ли ты, Миша, что улучшить настроение можно всего за 5 минут.
2: Знаю, Паш.
3: Угу.
2: Про какие способы?
3: Смотри, есть простой способ. Да, ученые провели исследование и пришли к выводу, что 5-минутное воздействие аромата кофе способно привести мозг в более правильное состояние. В ходе эксперимента участники вдыхали аромат свежесваренного кофе, то есть не пили его, а просто вдыхали. И ученые фиксировали показатели мозга при помощи электроэнцефалограммы. После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизились усталость, тревожность и напряжение, а также растерянность и подавленность. При этом существенных изменений частоты сердечных сокращений ученые не обнаружили.
2: Красота.
3: То есть можно не пить кофе, а вдыхать его.
2: А, просто вдыхать. Я помню, в детстве разные поделки из клея делал. Тоже, знаешь, там, дышать нужно было. Я в таком настроении.
3: Миша, как еще можно улучшить настроение? Расскажи нам. Есть еще один способ.
2: Хитами на Европе Плюс, разумеется. Паш, лирика прозвучит совсем скоро аутентичная. До этого Арима, Селена Гомес, а прямо сейчас Медуза и Генри Камомил. Don't wanna go home на Европе Плюс.
4: Крутой подъем.
1: Подъем.
4: Европе Плюс.

0: сколько свега у лириков творчества, я не знаю, тонны 4, не меньше, просто невозможно, как он стильно напевает, да. Аутентичная здесь на Европе Плюс, больше хитов впереди. Teardrop послушаем прямо сейчас. Ханна Боулин, делай громче, просыпаемся вместе, пора уже, нельзя пятницу пропускать, летим.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Sweet Summer Nights, Филатов, Гаррис и Деннис Фёрст на радио номер один в России. 6:20 уже в Москве. Я поздравляю всех, кто проснулся, подтянулся, уже кофеёчек осуществил и идет вершить великие, важные, нужные дела. А те, кто еще спит, нежится в постели, ну и пускай. Пускай пропускают эту пятницу на здоровье. А мы с вами, жаворонки, да, мы сделаем этот мир ярче, лучше, энергичнее, да, ремонт впереди. Супергерл и мистер Ноу-Ит-Олл, Тедди Свимсы тоже появится. И гороскоп уже вот-вот, совсем скоро. Не пропускай.
1: Реклама. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

советы вселенной прямо сейчас. Что нам делать в эту пятницу? Звезды все расскажут. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых. Тельцы, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно. Близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо бы сделать. Раки, грустные мысли развеются, и все встанет на свои места. Львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя сами. Девы, придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими. Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценят по достоинству. Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны. Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие. Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда. Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем. Рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями. Вот что советует нам вселенная. Музагруз впереди, сразу после Cat's Eye Animal и The Way to Love успеем послушать One T, UV и Ника.

0: Cat's Eye Animal на Европе Плюс, 6.35 в столице. Самое время сыграть музагру. 745-6565, код Москвы 495. Дозванивайся, пообщаемся, поиграем. Может быть, подарок получишь. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
3: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
4: Да!
3: Чтобы запомнили?
4: Да!
3: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, кому сегодня, возможно, мы подарим подарок? Подарим подарок. Ну вот сколько лет я учился на журналиста, чтобы потом вот так вот разговаривать. Подарим подарок. Ну ладно уже, не будем ничего исправлять. Вот как есть, так есть. У нас в гостях сегодня Аврора. Аврор, привет! Привет! Ну что, как, да, 6-7, как говорится. Да, доброе утро. Рассказывай, как дела, как настроение у тебя?
2: Хорошо.
1: Хорошо. Ну, замечательно.

0: Six, и все такие сразу Seven, все знают, вот. А я стою и думаю, так, а что это вообще? Что это такое? Вот, поэтому вот и решил у тебя уточнить. Ну, мем получается. Ладно, хорошо. Не одними мемами едины. У нас с тобой здесь сейчас будет игра «Музагруз». Значит, вопрос у меня следующий. Он про одну певицу. Певицу зовут Адель. У нее много прекрасных песен, вот в том числе и «Hello». Значит, у нее, значит, есть альбомы, и они называются 19, 21, 25 и 30. То есть вот числами называются альбомы. И что обозначают эти числа? Вот такой вот вопрос. И вариант один. Количество песен, которые она записала, или возраст певицы на соответствующем этапе создания альбомов. Аврор, как думаешь?
1: Возраст.
0: Как ты, ничего себе, уверенно отвечаешь. Ну, это абсолютно правильно, конечно. Аврор, я тебя поздравляю, это победа.
1: Ура!
0: Вот оно. Вот это прекрасное ура. Да, с которым я тоже, когда просыпаюсь каждое утро, думаю, ура, слава богу, и сегодня удалось встать с постели. Аврор, ну, худи от Европа Плюс отправляется тебе, и аплодисменты тоже для тебя.
1: Спасибо.
0: Ну все, я желаю удачного учебного дня, прекрасной спасибо. Пятницы, да. Six Seven, как говорится, в добрый путь. Еще услышимся спасибо. На Европе Плюс. Пока-пока. Ну что, у нас Кайго впереди, Макс Макноун споют Take Me Back, так что делай это утро громче. Лети вперед.
2: Крутой подъем на Европе Плюс.

Европе Плюс, 6:49 в Москве. В финале этого часа кто нас поджидает? Рассказываю, Бритни Спирс. Born to make you happy. Обязательно послушаем сразу после Forever, Дом Долла и Кит Кади. Вики тоже придут сюда уже через 10 минут, так что не пропускай.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Президент России прибыл с рабочим визитом в Индию. Минпросвещение собирается нормировать число психологов. И платье принцессы Дианы пустят с молотка. Далее подробности. Президент России прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. С 11 по 13 сентября Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, а также проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и выступит на деловом форуме. Также в графике российского лидера несколько двусторонних встреч с лидерами других стран. В частности, Путин проведет переговоры с президентом ЮАР, премьер-министром Малайзии, премьером Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Также в графике Владимира Путина участие в расширенной встрече в формате БРИКС+. Кабинет министров усиливает меры для стабильной работы НПЗ. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщает правительство. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтов. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных сфер экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов необходимы сокращать. Минпросвещение собирается нормировать число психологов в образовательных учреждениях страны. Предлагается определить норму из расчета 1 педагог-психолог на 200 воспитанников детских садов, 300 школьников и на 500 студентов в колледжах и техникумах. Об этом пишет «Коммерсант». Новые нормативы предполагается применить с 1 марта 2027 года, если проект приказа будет принят. Некоторые эксперты считают, что если поправки вступят в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тысяч специалистов. Черное шелковое платье принцессы Дианы выставят на аукцион Сотбис. Наряд дизайнера Кристины Стамбалян станет главным лотом торгов в Нью-Йорке, которые пройдут в декабре. Стоимость платья оценивается в сумму от 150 до 300 тысяч долларов. Диана надела его в июне 1994 года на вечеринку популярного журнала. В тот же день в эфир вышло интервью ее бывшего мужа, принца Чарльза, в котором он признался в неверности во время брака. Изначально Диана планировала выбрать для выхода другой наряд, но передумала в последний момент. После этого платье стало известно как платье мести и превратилось в символ уверенного публичного образа после расставания. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 35 копеек. Евро тоже похудел 98 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: 11 сентября. Так, 25 минус 11.
1: 14.
0: 14 дней осталось.
1: Две недели.
0: Ровно.
1: Ну, вообще, кстати, было можно не считать. Сегодня пятница, у нас живой завтрак пятницу. 2 недели, да.
0: Да. Ты как вообще?
1: Переживаю.
0: Переживаешь уже?
1: Да, конечно, заранее. Ты нет?
0: Дальше будет только хуже в плане
1: конечно,
0: переживаний, да?
1: Конечно, да.
0: Да, то есть 24-го будет апогей. А 25-го?
1: Хорошо, все будет. Ну, тоже буду переживать, но будет хорошо.
0: У нас 25-го.
1: Потому что я буду уже не одна, со мной будете вы.
0: Это да. Не то, что сейчас. Мы ходим в записи. 25 сентября, ровно через 2 недели, состоится долгожданный наш главный любимый проект «Живой завтрак».
1: Да. Приходите, вход свободный, бесплатный. Мы вас будем ждать в 7 часов утра. Стартуем. Утро, внимание. Стартуем. Даже приходите пораньше.
0: Да. Свободный, бесплатный — это не синонимы. Он, ну, правда, там большой вход, и он бесплатный. Вот. Там будем мы, там будет шоу, там будут подарки, там будет Айова, лирик.
1: Тема белорусских.
0: Звонкий. Богдан Медведев впервые приедет в Россию сразу на живой завтрак.
1: Хорошо, его поприветствуем.
0: Сразу с вершины начнет гастроли в России. В общем, ждем вас.
1: Да.
0: А прямо сейчас ждем бригаду Music Awards. Бригада!
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, тебе поздравляю.
3: Спасибо, с чем?
2: Сегодня отмечается День ласкового обращения. Есть ли у тебя любимые вариации ласкового
3: Викусик
2: обращения?
3: Викусик мне нравится.
2: Викусик?
3: Да. Угу. Малыш.
2: Именно вот с буквой «Ф» на конце?
3: Нет, просто малыш.
2: Малыш. Угу. Ну, хорошо. Малыш. Кстати, у нас номинация сегодня «Доброе утро, малыши» называется.
3: Вот, видишь, как все совпало.
2: И в ней представлены Clean Bandit Baby. А сразу следом Корона Baby Baby. Ну что, КВНчики, все вспомнили свою карьеру? Я думаю, у многих она была на отбивочках. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Оливер Халденс, бригаде «Умный», Европе Плюс, 7 часов 10 минут в Москве. Малыш.
1: Да.
0: Почувствовал себя Карлсон на секундочку. Доставай конверт.
1: Достаю, вскрываю его. А там?
0: А там 60, почти 102% голосов. Почти в два раза больше, чем у конкурента. Но ведь там и слово «бэйби» в названии трека в два раза больше. Корона, «бэйби-бэйби».
1: Слушаем.
0: Вперед.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Дракула, Тейм Импала, Бригаде У на Европе Плюс, 7.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ничего не хочешь нам рассказать?
1: Хочу рассказать.
0: Что, хочешь рассказать?
1: Новости, биология, во-первых.
0: Ага.
1: И, ну, можешь сказать, тоже биология, кстати.
0: Интересно звучит, так и хочется продолжить.
1: Нет, там будет хорошо, будет интересно.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7741, 16+.
4: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество проверено. Проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Платить картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО Озон Банк.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
12: «Битва поколений», 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Self-aware это Temper City. Бригаде умный Европе плюс 7:23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказываем.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Сказала, что про биологию что-то будет.
1: Да.
0: Какая у тебя была оценка в школе по биологии?
1: Пятерочка.
0: А она была заслуженная или?
1: Да, нормально все
0: да,
1: было.
0: Да, ты прям разбиралась.
1: Но у меня незаслуженно было только по химии и физике. Вот там вот прям...
0: Незаслуженные пятерки.
1: Там не пятерки.
0: Ага. Ну что ж, начнем.
1: Начнем, да. Ты бы хотел, чтобы в честь тебя назвали какое-то существо...
0: Конечно.
1: Какое-то животное, что-нибудь.
0: Я здесь до сих пор не могу нормально жить с осознанием, что у Антона Камолова есть существо,
1: какая-то, да?
0: Какая-то бактерия, которую назвали в ее честь, а у нас с тобой пока нет.
1: Вот я согласна, но хотелось бы, чтобы это что-то было прикольное. Вот ученые...
0: Ну, точно не связанное с болезнью, это правда.
1: Ну да. Ученые открыли в Австралии новый вид насекомых и назвали их в честь Тейлор Свифт. Но я хочу заметить, что насекомые как бы так себе.
0: Почему?
1: Полужесткокрылые клопы-слепники. Но! Они выглядят...
0: Самые неприятные слова собрали просто на предложение.
1: Да. Но выглядят достаточно улыбающимися. Смотри, а? Как будто бы очень...
0: Подожди, это спина, это лицо, что это?
1: Я считаю, что это лицо.
0: Да нет, это спина.
1: Думаешь?
0: Да вон же крылья. Это вон крылья сложенные. Лицо...
1: Ну, спина.
0: Ну, улыбающаяся спина.
1: Ну, выглядит достаточно мило. Оказалось, что одна из ученых, она настоящая поклонница Тейлор Свифт, и говорит, я хотела таким образом отдать дань уважения и любви к своей любимой исполнительнице.
0: Круто, но это правда. Вы еще ж коллеги согласились, да?
1: Да. Ну, и Тейлор теперь может хвастаться, что есть вот такие.
0: Ну, я думаю, да, с этого она и будет начинать концерты теперь.
1: Ну... Все равно приятно.
0: Приятно, конечно.
1: Да. В Чили, перемещаемся туда, ветеринары создали специальные жилеты для пингвинчиков, которые помогают быстрее заживлять ранки. Дело в том, что там огромная-огромная колония есть пингвинов в Чили, и они частенько попадают то в рыболовные сети, то, ну, вот как-то повреждаются там какими-то винтами. В общем, бывают проблемки. Но у пингвинов такой нрав, что если, например, ранку зашить, они потом так себя активно ведут, что вечно не дают организму восстановиться.
0: А-а-а.
1: Поэтому решили сделать для них специальные жилетики. Они выглядят очень
0: красиво.
1: Круто. Знаешь, правда? Как... Да. Как, ну, такие обтягивающие, как трико. Вот.
0: Термобелье.
1: Ну,
0: такое,
1: грубо
0: да?
1: говоря. Ну, но в виде жилеточки.
0: Ага.
1: И внутри находятся волокна с микрочастицами меди и цинка, которые помогают заживлять быстрее
0: всего. Что-то уже из супергеройских фильмов.
1: Да,
0: каких-то.
1: Эти пингвины выглядят круто.
0: Там в кармашек на всякий случай криптонит вдруг что.
1: Ну да, так и есть.
0: Это хорошие новости. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: Гороскоп. Бригада. 7:31 в Москве. Гороскоп на пятницу, 11 сентября.
1: Умные, ждите получения ценной информации от старых знакомых.
0: Тельцы, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно.
1: Близнецы, трудности будут связаны с нашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было сделать.
0: Раки, грустные мысли развеются. И все встанет на свои места.
1: Львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя сами.
0: Дева, нам придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими.
1: Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценит по достоинству.
0: Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны.
1: Стрельцы, смело берите за выполнение дел, с которыми не справились другие.
0: Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда.
1: Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем.
0: Рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями.

0: классный какой трек, да?
1: Да.
0: Как будто внушает какое-то спокойствие. Уверенность, что все будет хорошо, да?
1: А так и будет.
0: Ну, Оливия. Ну, Дин. Дин фамилия. 7:35 в Москве, у нас впереди первая мысль, в которой играю я.
1: Да, нам нужен какой-нибудь классный напарник или напарница для Вэлла. Слова я придумала уже.
0: Ну, да, по большому счету.
1: Подарки есть.
0: Да, все есть. Ничего не забыли. Все, звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
14: Мой сын никуда не поедет от меня.
12: На телеканале Ю.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
17: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
18: «Моя клиника».
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Бригаде У.
1: 7.41 в Москве. Первая мысль Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет.
2: Меня зовут Эдуард.
1: Эдуард, даже дважды доброе. Это очень серьезно. Эдуард, ты где живешь?
2: Я из Краснодара.
1: Краснодар. Эдуард, какие планы? Вообще на пятницу.
2: Планы? Планы на работу, а потом отдыхать, конечно же.
1: То у тебя нормальные выходные, да, будет и суббота, и воскресенье?
2: Будем надеяться на это.
3: А в Краснодаре еще лето, да, наверное? Можно загорать, отдыхать.
2: Да, хорошо, сегодня 29 градусов будет у нас, да.
1: Ну ладно, что ты сразу так в откровение-то перешел. Эдуард, мы сегодня с тобой играем в одной команде.
3: Да.
1: Как будешь возвращать ветер?
2: Отлично.
3: Ты знаешь, я буду возвращать звуком девчонок на первых свиданиях, когда тебе нравится парень очень, и ты пытаешься тоже ему понравиться.
1: Эдуард, удачи.
2: Спасибо.
3: Итак, Эдуард, у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача их как-то завершить потом. То же самое сделает Вэл. Если у вас мысль одна, если где-то совпадение будет, все, победа твоя. Пробуем.
2: Понятно.
3: Единственный цвет, который мне не идет?
2: Красный.
3: Угу. Самый сложный день недели для меня?
2: Среда.
3: Угу. А самый легкий?
2: Пятница.
3: Ага. Если бы я в кино сыграл супергероя, то это был бы?
2: Человек-паук.
3: Угу. Ну и последнее. Главное, моя мотивация?
2: Семья.
3: Ну, очаровательно. Возвращаем Белла.

0: такая смешная шутка.
1: Да.
0: Ты такой веселый.
1: А ну-ка еще раз.
0: Не могу.
1: Знакомый смех был, как будто только что его слышали, да?
0: Так, похоже, да, немножко.
1: Судя по тому, насколько я уходил, ты что, Эдуарду до этого скидывала вопросы и предложения, что-то?

0: Еще было не последнее, давайте, пожалуйста. Я понял. Я понял смысл игры, давайте.
1: Наконец-то. Главная моя мотивация.
0: Да? Ну, то, что ответил бы любой человек из нашего коллектива? А, нет?
1: Ну, нет, возможно,
0: уважение? Не-не-не, деньги?
1: Любовь? Нет, семья.
0: Да. Ну, так уж вышло, у нас коллектив семья.
1: Да.
0: Это как бы, ну, мы даже не акцентируем на это. Ага. Эдуард, есть победа. Два совпадения было. Лови подарок.
2: Отлично, отлично.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Эдуард, семьянин.
2: Очень, очень приятно. Спасибо большое.
0: Легенда.
1: Взаимно.
0: Звони еще и хороших тебе выходных. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, взаимно. Пока-пока.

0: Let's go, Пол Ван Дайк, Бригадю на Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы берем свою скромность, так ее аккуратненько сворачиваем, открываем такой долгий ящик, дальний, долгий, глубокий, скромность туда вот так укладываем.
1: Закрываем и... на ключ.
0: Да-да-да, на ближайшие три часа. И представляем, что бы вы хотели, чтобы создали вашу честь или назвали вашу честь.
1: Я хочу, ну я давно об этом говорила, я не скрываю, если кто-то найдется, кто хочет для меня это сделать, я с удовольствием соглашусь. Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, ну я не знаю.
0: Ну чтобы она была просто названа в твою честь, но она не была твоей.
1: Не, ну,
0: но что ты больше хотела?
1: И так, и так.
0: Чтобы Бурдж-Халифа была твоей или не твоей, но она называлась бы Вики.
1: Бурдж-Хавики. Ну что, я бы как-нибудь это в серединку встроила свое имя. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики,
0: Бурдж-Хавел, это уж какая-то новая машина.
1: Да, кстати, эй, хватит, это моя башня.

0: себе что-нибудь.
1: Расскажите,
0: такое.
1: Что вы хотите, чтобы назвали в вашу честь?
0: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
1: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети». Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в ОСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка. 6+.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем о том, о чем вы мечтаете.
2: Давай.
1: Что бы назвали в вашу честь? Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы хотела, чтобы в мою честь назвали какой-нибудь, я не знаю, например, вид кошек.
1: Симпатично.
2: Ну, кстати, это классно. Я об этом не подумала, это прикольно.
1: Да?
2: Ну, красивые как? Такие кошки, изящные.
1: Викунья? Ну, викунья это
2: викунья
1: лама.
2: Викунья уже есть, да.
1: Есть, есть. Ну, получается, все.
2: Викусечка.
1: Викусечка? Ну, и буква К, и буква С есть. Викусечка.
2: Да,
1: нормально, нормально, нормально. Берем дальше.
4: Доброе утро, бригада У. А я хотела бы в свою честь парк назвать. И он очень красиво звучал бы. Васильевский парк. Люди ходили бы, гуляли по ним и говорили, как же тут хорошо.
1: Да.
2: Хорошо, Васильевский парк.
1: Но
2: красиво
1: не
2: звучит.
1: Не в Москве, да? Есть, по-моему, парк такой.
2: Васильевский?
1: Да.
2: Нет, у нас нет такого.
1: Нету?
2: Мне кажется, нет. В Петербурге, наверное, есть.
1: Вот я и говорю, в Питере, да. Вот тут немножечко не по теме, но очень важно.
5: Всем доброе утро. Я немножко не по теме. Ребят, дайте, пожалуйста, микрофон Лехе. Он так заразительно смеется, просто пушка-бомба. Всем хорошего дня.
2: Надеюсь, тебе было слышно, почему мы даем Лехе микрофон. Смеется он хорошо, это да, это правда.
1: Но это круто звучит, когда издалека.
2: Вблизи немножко пугает, да.
1: Ну, кстати, финальное сообщение как раз про смех.
6: Привет, бригада У. Как говорят все мои друзья, я очень заразительно смеюсь, поэтому я хочу, чтобы мой смех назвали в честь меня. Смехерина.
2: Ой, прикольно.
1: Спасибо.

0: Мысли. Это тима белорусских, которые выступят у нас в этом году на живом завтраке ровно через 2 недели.
1: Между да, прочим. Обязательно приходите, мы вас ждем.
0: А мы продолжаем.
1: Да.
0: Всем доброе утро.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый экзамен протестируют на девятиклассниках. Москва готовится запустить прямые авиарейсы еще в одну страну. И россияне перестали экономить. Далее подробности. Апробация нового устного экзамена по истории для 9 классов начнется уже этой осенью. РИА Новости сообщают о том, что в эксперименте будут участвовать сразу несколько регионов. Их предстоит определить. Чиновники от образования заверили, что задания экзамена будут построены исключительно на содержании государственных учебников по истории. Запланировано несколько проверок новой процедуры и обсуждение итогов с учителями. Напомню, новый экзамен для 9 классников собираются ввести в 2028 году. Россия вскоре запустит прямое сообщение с еще одной страной. РИА Новости пишет о том, что Москва и Исламабад уже прорабатывают все необходимые процедуры для открытия авиасообщения. Посол Пакистана заявил о том, что рейсы и логистика являются необходимыми элементами для развития бизнеса между странами. Напомню, до этого посол Пакистана рассказал о том, что президент России является чрезвычайно популярным среди граждан Пакистана, и они ждут визита нашего лидера в республику. Срок замены электросчетчиков в России сократят с 1 января. Заменить неисправный счетчик должны будут не за полгода, а за 3 месяца. Этим будет заниматься поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. При этом гражданам не нужно покупать приборы, оплачивать работу по его установке. РИА Новости пишет о том, что если компания нарушила установленный срок замены счетчика и не устранила нарушение после обращения потребителя, то к стоимости энергоснабжения может применяться понижающий коэффициент. Россияне в этом году не экономят на медицинских услугах, красоте и еде. Средний чек на медуслуги и покупки в аптеках стал выше на 11-12%. Соответственно, в салонах красоты прирост составил 4%. Как рассказали аналитики, при выборе продуктов граждане стали чаще переходить на собственные торговые марки магазинов. Тем временем, каждый пятый россиянин имеет доход больше 100 тысяч рублей в месяц. Это почти на 4% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Кроме того, граждан с доходами свыше 130 тысяч рублей стало больше. Таковы данные Росстата. Выше всего зарплаты у производителей табачных изделий, нефтяников и газовиков. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 35 копеек. Евро тоже похудел 98 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс.
1: Доброе утро.
0: Продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет. Доброй пятницы всем.
0: Всем, правда, доброй пятницы. Это вторая пятница сентября.
1: Получается, так. Нет, это первая. Нет, вторая. Я запуталась.
0: Но если в сентябрьской неделе 11 дней, то первая. Если классическая семидневка, то уже вторая.
1: Вторая, да.
0: Ну ничего, нормально. Нормально. Подумай, что ты по образованию технарь. Подумай, что ты обязана это знать.
1: Не, не технарь.
0: А какое у тебя образование, кстати?
1: Музыкальное.
0: Правда?
1: Какой я технарь? Это я, и то, что я из семьи технарей, ничего не значит.
0: А я почему-то думал, что
1: во мне просыпается иногда вот это инженерское, когда надо что-то починить. Ну, вот так вот, знаешь.
0: Или инженерное.
1: Инженерская. У меня инженерская, у тебя может быть инженерная.
0: Но вообще, вне зависимости от того, какое у нас образование, важно ведь, какое образование у вас.
1: Оно не поможет.
0: Не обязательно иметь высшее образование. Чтобы выиграть планшет, нужно просто чувствовать и немного понимать эту жизнь.
1: Да, и все легко, и главное дозвониться, а там мы уже поможем.
0: Да. Звоните.
1: 745-6565, под Москвой 495.
0: Впереди невероятно, но в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Take Me There, это Дати и Бригадио на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем игру, невероятно, но давайте финально в эту пятницу попутешествуем музыкальным чартером Бригаду. Угу. А, летим мы в страну, в которой мы еще не были. Не были. Ага. Стыдоба, можно так сказать. Ну, так можно назвать то, почему мы там не были. Ну, стыдно там не быть.
1: Хорошо.
0: А страна, у нее четвертая буква А в названии страны.
1: Беларусь? Нет?
0: Нет, ну как ты прям молодец.
1: Хотела сказать, я вообще-то была.
0: Нет, ты там не была.
1: Там я не была. Четвертая буква А. Канада.
0: Не-не-не. Ну да, стыдно. В Канаде. Не была в Канаде? Стыдно.
1: Где-то я не была, где четвертая А.
0: Четвертая А.
1: Ага, не
0: последняя буква Н.
1: Последняя Н.
0: Ага.
1: Что-то тра-та-та-та-тан.
0: Да, тра-та-та-та-тан.
1: А вот сейчас, я не могу, помоги мне.
0: Первая буква К.
1: Казахстан.
0: Казахстан, да.
1: Ну что ж ты молчал?
0: Ох, так я говорил, я не молчал. Вся страна подсказывала, и не только Россия. Так, а там в чартах такой крутой трек. Вот, внимание, Holy Flame, Iowa Dose с треком «Ловлю».
2: Чартер бригады У.

0: Вероятно, но... В «Бригаде У».
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет, привет.
4: Привет, привет. Меня зовут Павел.
3: Пашенька,
4: привет,
3: ты откуда?
4: Паша. Из Пскова.
2: Из Пскова. Паш, скажи, бывали такие случаи, вот заходишь в интернет и не понимаешь, вот правда ли это или ложь? Вот что-то создали ученые, и вот не понимаешь, это создали ученые или СММщики? Бывает такое?
4: Да, конечно, сейчас на каждом шагу такое.
3: Не говори, каждый день испытываю этот стресс.
2: Вот мы сегодня будем разбираться, копаться и желательно... отыщем правду.
3: Да, у нас будет с тобой два научных факта. Вот один мы придумали, а второй настоящий. Вот твоя задача определить, где настоящий.
2: А если определишь, где настоящий, тут же выиграешь планшет. Как тебе такой расклад?
4: Будет круто.
2: Паш, удачи. Начали. Открытие номер один. В Москве создали систему автоматического визуального мониторинга облачности и атмосферных явлений. Она с помощью ИИшечки определяет высоту нижней границы облаков, их форму, видимость, распознает туман и дождь.
3: Прикольно. Но у меня тоже прикольно. Второй факт. Инженеры придумали умный зонт для влюбленных. Он сам раскрывается перед дождем, но только если рядом с тобой идет второй человек с телефоном, как сигнал, что вы вместе. Один идешь, зонт закрыт вот так вот.
2: Паша?
4: Ну, я думаю, что первый вариант – это правильно.
2: Это правильно. Второй – в зонт ты не веришь, да?
4: Ну, я думаю, что пока еще не дошли до этого.
2: Ну, чтобы было к чему стремиться.
3: Чтобы зонт я закрывался.
2: Да, Паша! Правильно.
3: Молодец!
2: Вот система, о которой я рассказал. Она создана ребятами из Московского государственного университета геодезии и картографии по программе «Приоритет 2030». Обрабатывает изображение в реальном времени, выдает данные метеорологам.
3: Система уже успешно прошла испытания и будет применяться в метеорологии, малой авиации, экологическом мониторинге и других погодозависимых отраслях.
2: Паша, поздравляем, все это принесло тебе планшет. Молодец.
4: Спасибо, спасибо. Это вообще благодаря... Мой сын дозвонился до вас. Вот. Это благодаря только ему.
2: Да, но с другой
3: стороны... Получается, планшет тебе или сыну?
4: Нет, сыну, конечно.
2: Сыну. Но с другой стороны, без тебя и сына бы не было, поэтому это общая победа.
3: Да.
2: Паш, звони еще, Пскову привет, счастливо.
3: Пока.
4: Пока-пока.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но... В «Бригаде У».

0: и Халид, бригадюн на Европе Плюс, 8.18 в Москве. Ребята, все, кто нас слушает, я вас поздравляю. Впереди фактовый зал, мэр я, но это не важно. Вики будет что-то рассказывать про футбол.
1: Да.
0: Я тоже что-то расскажу.
1: Ага, про вратаря.
0: Но будет Вики рассказывать. И это главное. Потому что Вики и футбол — это же как Вики и сноуборд. Такие же абсолютно совместимые.
1: Вот, да, да, да.
0: Тема вратари. Кое-что расскажем здесь, бригадюн на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сыр, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: «Высота-ремстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота-ремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота-ремстрой».
11: А у нас большой матрас, а у вас?
12: А у нас большой комод, вот.
13: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
14: Как мы рады!
15: Как я рад!
16: А помог нам «Мебельград».
17: «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
18: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
12: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Стоп, это Феликс Сиен, Фест София, Элис Бэкстер, Бригаде У на Европе Плюс. 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: На ворота.
1: Да, рассказываем.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
1: Ну, ты на ворота, я рассказываю.
0: Мне нравится твой скрипт. Что бы ни происходило, рассказываю. На ворота рассказываю.
1: Я готова рассказывать про ворота.
0: Давай, у нас тема вратари сегодня.
1: Да, представь, 1937 год.
0: Представил.
1: Декабрь. Ага. Да. Матч между Челси и Чарльтон Атлетик. Ты знаешь их, да?
0: Нет. Челси, конечно, знаю.
1: Нет, ну вот не знаешь, да? Ну ладно. На 61-й минуте густой туман настолько сгустился, настолько его было много.
0: И без того густой сгустился?
1: Да. Что судьи приняли решение остановить игру, потому что вообще ничего не видно на поле. Ну и все ушли, кроме вратаря Сэма Бартмана.
0: Который был уверен в успехе своих нападающих, что никто не подпускал противника к воротам.
1: Но он как-то пропустил информацию о том, что все ушли, он оставался на своей позиции, вглядывался в туман, будучи абсолютно уверенным, что да, команда вот как-то хорошо, видимо,
0: идет. А зрители ушли, да. Все, там уборщик уже на поле.
1: Ну, практически. Через 15 минут к нему подходит полицейский и говорит, а ты что тут делаешь? Все ушли? Я говорю, в смысле все ушли? Ну, матч-то отменили, ничего не видно. Ну все, он вернулся в раздевалку, там уже все переоделись, смеются над ним. Говорят, ты что, реально стоял? Он такой, я правда? Слышишь, какой хороший человек, какой профессионал.
0: Профессионал хороший, но судя по тому, что никто из напарников не предупредил, может, как человек он не очень.
1: Коллективчик так
0: себе.
1: Ну, может быть, поэтому, кстати, ты не знаешь про эту команду, потому что они, ну, такие все. Нет?
0: Возможно, возможно. Я расскажу, ты не поверишь, в моем факте, ну, во-первых, тоже начало 20 века, только мы лет на 30 еще раньше убежали.
1: Еще раньше.
0: 1900 с копейками, 5-й, 4-й. И клуб Челси тоже фигурирует в моем рассказе. Значит, тогда, в начале 20 века, за клуб Челси играл выдающийся вратарь по имени Уильям Фулк. Угу. Практически Халк. Можно так бы его было назвать. Угу. И все не просто так. Его рост был 193 сантиметра.
1: О, высокий какой. Угу.
0: И не только высокий. 150 кг. Чистого спортсмена. На воротах. И несложно догадаться, что своим внешним видом...
1: Он был регбистом.
0: Да, а футбол перепутал. Там в те времена раньше все путали. У него был настолько внушительный внешний вид, что зачастую нападающие, мягко говоря, немножко шугались его.
1: Ну, конечно.
0: Доминировал психологически. Этим успешно еще более того воспользовались функционеры Челси. Они поставили за ворота двух маленьких мальчишек, которым поручили подавать мячи, если мяч улетает за ворота. Mm-hmm. И тем самым от того, что маленькие мальчики и так маленькие, на фоне этого вратаря они казались вообще крохотными, что внушало еще больше ужас для нападающих, которые атаковали ворота. Вот. И когда вратарь уже покинул клуб, детей продолжили использовать для подачи мячей, так и зародилась традиция болбоев. И до сих пор вот эти пареньки, которые стоят и подают мяч, представляешь?
1: Прикольно.
0: Традиция. Больше 120 лет.
1: Обалдеть.
0: Круто. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Lose Control, это Медуза, бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве, стоп, голосование фактового зала. Но вратари, очевидно, были выдающимися, а результаты, ну, тоже неплохие. Итоги. 62,5% сегодня у победителей, сегодня победитель является победительницей. Вики, поздравляю.
1: Серьезно? Ну, нет,
0: а я, что я... такое? Что вы хотели сказать? Вы как-то были не уверены?
1: Ну, мне очень понравился твой факт.
0: Взаимно. Правда, было интересно.
1: Давай про что-нибудь очень маленькое. Ну, там у тебя были маленькие дети.
0: Ну, или про туманы. У тебя же был туман.
1: Что-нибудь очень маленькое.
0: Ну, хорошо.
1: Мини там что-нибудь.
0: Понедельник, в фактовом зале что-то маленькое. Ну, а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на пятницу, 11 сентября. Овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых.
1: Тельцы, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно.
0: Вики, близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было сделать.
1: Раки, грустные мысли развеются, и все встанет на свои места.
0: Львы, не стоит ожидать похвалы от других. Наградите себя сами.
1: Девы, придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими.
0: Весы, говорите о своих чувствах прямо. Это оценят по достоинству.
1: Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны.
0: Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие.
1: Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда.
0: Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем.
1: Рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями.

0: Let me be это the second voice бригаде Уны. Европе плюс 8:36 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором Вики уже взяла, все подготовила. Она, знаете, у нас вообще хозяюшка.
1: Да.
0: Уже на готовенькое, просто приходите.
1: Приходите на готовенькое, да. Гостинцы можете не приносить, гостинцы мы вам дадим. А ваша задача просто дозвониться, и все.
0: Да, впереди Трули Муви. Звонить.
2: 7456565. Код Москвы. 495.
3: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Реклама.
6: Эфире. Новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. С 3 по 16 сентября лопатка свиная, охлажденная, 269 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com.
11: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
13: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
6: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Слушай, это надо смотреть.
1: 8.42 в Москве, Трули Муви. В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Привет.
5: Яна, здравствуйте.
1: Привет. Диана? Яна.
5: Да, Яна.
1: Яна. Яночка.
3: Ага.
1: Ты же у нас не на громкой связи?
5: Нет.
1: Ты что, прям не через наушники разговариваешь с нами?
5: Разговариваю с вами, да.
3: Через наушники или нет?
5: Ну, в наушниках.
1: Вот, выключай наушники.
3: Снимай, будем лучше тебя слышать.
1: И тебе самой будет так удобнее с нами играть. Чтобы прям вот как в старый...
5: Алло, алло, да.
1: Как старый добрый телефон в ладошку, ладошку в ухо.
3: Да.
1: Ян, а ты откуда?
5: Из Симферополя.
1: Симферополь. Ян, ну если еще радио работает, то вырубим, пожалуйста. Просто чтобы мы тебя хорошо слышали. А кто еще здесь?
4: Женя, город Сочи.
3: Женя из Сочи.
1: Ох,
3: Женьку хорошо слышим.
1: Южные ребята, Симферополь и Сочи. Итак, прямо сейчас Вики загадывать будет что-то.
3: Фильмы, мультфильмы.
1: Да, с помощью музыки, саундтреков. Как только вы услышите что-то мелодичное, симпатичное, не ждите никаких сигналов. Как понимаете, откуда эта композиция? Тут же...
3: Предполагайте.
1: Предполагайте. Играем до 2 баллов. Яна, Женя, удачи. Вперед.

0: Золушка?
1: Нет.
2: Нет. Мультик с очень приятным началом, потом очень грустный момент наступает, а потом, ну, повеселее, конечно, все.
1: Любой мультик описал.
2: Ну да. Человек, воспитанный сценаристами.
1: Ну там воздушный шарик есть.
2: Да, там... Дом. Там мультик «Дедушка». Дом.
0: Вверх.
2: Вверх, да, Яна?
1: Хорошо. Давайте теперь совсем не мультик.

0: да.
1: сказал. Вот, потому вот. Что я их не смотрел.
2: Вот как сейчас прям посмеется,
0: а
2: Жень.
0: Подожди, ты не смотрел, Жень?
1: Нет.
0: А давай ты обещаешь посмотреть, а мы тебе футболку подарим за это. Домашку сделаешь?
1: Давайте сегодня после работы обязательно включу.
2: Все, слышали, он поклялся. Ребят, хороших выходных, звоните нам еще, счастливо.
0: Пока.
3: Спасибо, до свидания.

0: Бизара, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде Уна, Европе Плюс, 8.48 в Москве. А у нас впереди саундчек, которого мы откладываем скромность подальше и представляем, что бы мы хотели, чтобы назвали вашу честь.
1: Ну, вот у меня будет башня, а у тебя?
0: Ты знаешь, что-нибудь такое, с чем была бы приятная ассоциация? Быть может быть, какую-нибудь лапшу быстрого
1: колбаска.
0: Приготовления.
1: Закуска, знаешь, вот маленькие колбаски такие?
0: Закусочка, да, кстати, да.
1: Есть, знаешь, вот колбасы набора, есть веловский набор.
0: Да.
1: Там, значит, копченая рыба. Ты же любишь?
0: Люблю.
1: Что ты еще любишь? Все.
0: Вот так? Вот так вот все эти годы ты в одном предложении выложила?
1: Нет, подожди, ну там будет странный набор. Значит, копченая рыба, драники.
0: Охотничья колбаска.
1: Колбаска, да. Чевапчичи.
0: Да, да. Короче, еда.
1: Да.
0: Еда какая-нибудь приятная. Расскажите, вот что достойно носить ваше имя? В честь чего? Что получила одна... Что получило ваше имя?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте», мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети». Бригада!
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин.

0: Препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО ТБ.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем то, что должно быть, просто обязано, названо в вашу честь.
2: Давай.
1: Внимание.
3: Доброе утро, меня зовут Варвара, и мне кажется, в мою честь классно было бы назвать какой-нибудь спортивный автомобиль. Брум-брум-брум.
1: Варвара.
2: Прикольно, кстати, Варвара.
1: О, а если бы была фамилия Варум, Варум-брум-брум.
2: Прикольно.
1: Да, хорошо было бы. Дальше.
4: Всем доброе утро. Мне ничего придумывать не пришлось. Однажды в Выборге в баре, к сожалению, забыла его название, наткнулась на пиво темное, вкусное, называется «Толстая Катька». Спасибо, всем хорошего настроения.
1: Спасибо и тебе хорошего настроения.
2: Тебе, да.
1: Да, продолжим.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы хотел, чтобы в мою честь назвали самолет. Это бы звучало так. Всех приветствую, экипаж самолета, названного в честь замечательного человека Антона.
1: Очень классно, что героям там, России, к выдающимся ученым, есть еще должность. Замечательный человек.
2: Антон.
1: Дальше.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А я бы хотела, чтобы в честь меня назвали новый телефон.
1: Ну что там, когда новая презентация Иришки?
2: Тоже хорошо звучит. Кстати, классно звучит.
1: Да. Ну и финальное.
7: Доброе утро, Вэл. Доброе утро, Вики. Я бы хотел, чтобы в мою честь назвали породу собак. Герасимовская. Ну, в честь моей фамилии, если вы понимаете отсылку. До встречи на живом завтраке.
1: До встречи. Порода есть, водолаз называется.

0: If Only You, Дани и Тарас, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем веселой пятницы.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра.
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
3: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС. Поймели в обережье Дона создают гидрогеологическую сеть, и ностальгия по бывшим может укреплять нынешние отношения. Подробности далее. Президент России Владимир Путин прибыл сегодня с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Также в программе его пребывания в Нью-Дели – посещение выставки «Иннопром Индия» и ряд двухсторонних встреч. График президента начнется со встречи с премьер-министром Индии. Кроме того, в графике главы государства – встреча с южноафриканским коллегой, беседа с премьером Малайзии, встреча с президентом Нового банка развития, и завтра у Путина запланированы встречи с премьер-министром Эфиопии и с наследным принцем Абу-Даби. Российский лидер пробудет в Нью-Дели 3 дня. Сегодняшнего и по 13 сентября. В Ростовской области планируется завершить создание гидрогеологической сети по именной части Левобережья Дона до конца года. Новая сеть наблюдения позволит оперативно принимать управленческие решения в левобережной части Ростова, включая выбор мер инженерной защиты территории. Сейчас в этом районе уже оборудовано 22 наблюдательные скважины. До конца года планируется установить 2 автоматизированные метеостанции для мониторинга уровня грунтовых вод. На пойменной территории Ростова площадью 22 квадратных километра уже проведены инженерно-геодезические и гидрогеологические изыскания за счет небюджетных средств. В Ростове начали разбирать красивые даты для росписи в следующем году. Самыми популярными стали 27.07.27 и 8.07.27. В Ростове наибольшей популярностью для проведения свадебных церемоний пользуются Кировский и Пролетарский отделы ЗАГС. В данный момент в Кировском ЗАГСе на 27 июля следующего года подали заявление 82 пары, в Пролетарском ЗАГСе таких пар 50. В целом по области на этот день подали заявление 59 пар. Теплые воспоминания о бывшем партнере не обязательно вредят новым отношениям. Более того, они могут даже повышать удовлетворенность нынешним романом, пояснили психологи. По их мнению, воспоминания о прошлой любви могут не заставлять человека сравнивать бывшего с нынешним партнером, а наоборот, возвращать ему ощущение ценности романтической близости. При этом у ностальгии по началу нынешних отношений обнаружился один неожиданный эффект. У пар, которые были вместе относительно недолго, такие воспоминания снижали приверженность отношениям. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня. Доллар 84 рубля 35 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 29 копеек. В Ростове 23 тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет малооблачно и плюс 27.
0: Спонсор программы ООО «Интерио». Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
0: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: А ты продолжаешь ходить в бассейн?
1: Да, продолжаю. Молодец. Вчера была загорала даже, представляешь?
0: Загорала в Москве?
1: Вчера был единственный день, когда можно было загорать, да. Я такая, хоп!
0: Видно по тебе, что человек преисполнен витамином D.
1: Оно, кстати, по мне не видно, а вот там люди некоторые прям по ним видно.
0: Да, видно, видно же. Я же не просто так вот про бассейн спросил. Просто было интересно, признаешься ты или нет. Что было в бассейне. А ты там ныряешь?
1: А, ну, если надо, то ныряю. Ну, не то, чтобы надо.
0: А там бывают обстоятельства?
1: Ну, серии надо перелезть на другую дорожку. Это хоп, можешь пронырнуть.
0: Ну, то есть не задерживаешь дыхание там? Ну, вот интересно, насколько...
1: Нет, такого нет. Там так много людей, там неудобно задерживать дыхание.
0: Кого-то встретишь там под водой. Что ж, ну, пожалуй, самую важную информацию о тебе мы уже выяснили. Пришло время выяснить.
1: Собрали, да? Данные.
0: Собрать данные о том, где вы живете, ребята.
1: Напишите нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное такое окошко. Вот что-нибудь про свой город или, может быть, про село. Возможно, тоже у вас бассейн там какой-то выдающийся. Может,
0: кстати,
1: не знаем.
0: Да. Может, какой-нибудь природный. Термальные источники, может, какие-то классные.
1: Тоже возможно. Вот напишите это, номер телефона и свое имя, чтобы мы перезвонили.
0: Либо пишите в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы ознакомимся с материалами и перезвоним. И будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде «У» на Европе Плюс.

0: Swim, это BTS, Бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, давайте слушать треки, которые снова стали хитовыми.
1: Давай, давай.
0: А все благодаря интернету. Интернет. Ну вот мы часто говорим о видео, да, и на эти видео накладывается музыка. Ну как будто бы мало уделяем внимания. Это про мемчики мы тоже говорим, да?
1: Да, конечно.
0: Ну как-то мы не акцентировали на том, что в какой-то момент на мемы начали музыку накладывать.
1: А ведь есть такое.
0: Я вообще вот только что сказал и понял, что вообще впервые озвучил и услышал же эту информацию. Никогда об этом не говорили. Вот, короче, под следующий трек очень много есть забавных картинок, которые попадаются в соцсетях. Кайза, Hideaway.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 11 минут в Москве. Откуда ты, Фром, в бригаде «У» на Европе Плюс? Начинается. С нами начинается и знакомство с участниками. Вот смотрите, у нас есть Оля. Оля, привет.
2: Оля, привет.
3: Да, здравствуйте.
1: Привет.
3: Доброе утро.
1: Олечка, ты действительно живешь в Смоленске?
3: Да.
1: А докажи, скажи что-нибудь по-смоленски, чтобы тебе твои поняли. Чтобы поняли только те, кто живет в
3: Смоленске.
1: Что?
3: Смоляне.
1: Все, понятно. Олечка, сегодня ты будешь разгадывать город, в котором живет твоя напарница. А это Алена. Алена, привет.
3: Подождите, я?
2: Алена, да. Ты Алена?
3: А я же не из Смоленска, она же другая Алена.
2: Не должна быть из Смоленска, твой город в тайне держит. Твой город будет отгадывать.
1: Мы, Алена, не с тобой и разговаривали последние полторы минуты. А вот сейчас с тобой. Алена, ты наша девочка-загадка. У тебя есть в напарницах Оля, вот она из Смоленска. И вот смотрите, девчонки, теперь вы работаете в одной команде. Алена, мы тебе будем задавать вопросы по очереди. Связанные с твоим городом.
2: Вот ты на них как-то классно отвечаешь, чтобы Оля могла предположить, откуда ты. И если город отгадается за 5 вопросов, то все, подарки всем.
1: Да, то есть после каждого твоего ответа Оля пытается разгадать город, в котором ты живешь. Все понятно, девчонки?
3: Да.
1: Удачи, вперед!
2: Ален, скажи, пожалуйста, а далеко ли от Москвы до твоего города? Вот если я из Москвы решила к тебе приехать. Не лететь, ехать на поезде?
1: Ну, на самокате, может.
3: Очень далеко.
1: Очень далеко?
2: Ну, очень далеко это сколько?
3: Да.
1: Ну, вот примерно...
2: часов лету.
1: Или в тысячах километрах. Километров.
3: Вот часов лету, могу сказать, 4-4,5.
1: 4-4,5, да, правда. Нужно потерпеть в самолете, чтобы добраться до твоего местечка. Оля, что думаешь? Ошибаться можно?
3: Красноярск.
1: Хорошо, нет. Алена... вот я потерпел вот эти 4,5 часа, долетел, смотрю табличка в аэропорту, там название города. Сколько слов в этом названии?
3: Сколько слов?
1: Да, сколько слов?
3: Получается одно.
2: Хорошо.
1: А одно, ну есть какая-то особенность у этого слова одного?
3: Ну там есть дефис.
1: Дефис, это очень немаловажная... часть. Важный нюанс. Оля?
3: Улан-Удэ.
1: Хорошо.
2: Хорошо, Оль, молодец. Ален, а скажи, у вас красивая там природа?
3: Очень.
2: А можешь мне назвать какую-нибудь одну визитную карточку, вот географический объект какой-то?
3: Ой, это будет прям такая подсказка большая. Ну ладно, гора Белуха.
2: Гора Белуха.
1: Оля?
3: Двух слов совсем не приходит ничего на ум.
1: Но есть еще подсказки, хочешь?
3: Да, очень.
1: Ален, скажи, а вот город, в котором ты находишься, он находится... Это край, это область, это республика.
3: Республика, получается.
1: Республика. Оля, как будто бы ты все меньше и меньше хочешь, чтобы выиграли. Ну ладно, подскажу.
3: Очень хочется выиграть.
1: Да, это республика. А это столица республики?
3: Да.
1: Еще и столица.
2: Столица республики. Есть гора Белуха.
1: Оля, два слова через дефис.
3: Господи, как же это угадать.
1: Есть еще подсказка финальная?
2: Да.
3: Да.
2: Ален, скажи, пожалуйста, на какую букву начинается название города?
3: Г.
2: Дефис, красивая природа, гора Белуха.
1: Ну, там, я так полагаю, не единственная гора, да, Ален? Там, ну...
3: Да.
1: Гор?
3: Да, там много гор.
2: И река там какая.
1: Ой, да.
3: Петропавловск-Камчатский.
1: Как же это победно звучало. Но это не лучший выбор города на букву Г, который начинается Петропавловск-Камчатский.
3: Было смешно.
2: Смешно, да, согласна, красиво.
1: Горно-Алтайск, правильно ответил.
3: Да.
1: Ну, боже, как это было харизматично. Давайте по футболочке подарим, а все
2: давай,
1: равно.
2: Давай.
1: Оля, Алена, по футболке вам.
2: Молодцы, приз зрительских симпатий.
1: Да.
3: Спасибо.
1: Вот, прям как в школе. Даже если не знаешь, нужно уверенно не знать.
2: Да.
1: Девчонки, хорошего дня, звоните нам еще, счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо. Пока.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Джон Саммит, Бригадю на Европе Плюс, 9.19 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Спасибо. Впереди Вики Ньюс, Бригадю на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Enigma, Palazzo d'Agoy, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Towers. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 612 666 837.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, масло сливочное «Эконива» 82,5%, 170 граммов, 139 рублей 99 копеек. С 3 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Медуза, бригаде У на Европе Плюс. 9:25 в Москве. Вики?
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
0: Не-не-не-не, ты давай.
1: Хорошо, давай. Не-не, ты. Дай-дай, как говорит Шакира. Тот книга рекордов Гиннесса зафиксировал новый рекорд. Самый большой конь найден. Да. Это британский конь, тяжеловоз Хьюго. Мне кажется, имя у него такое подходящее, да, для большого коня.
0: Как будто бы в Мадагаскаре его нужно снять.
1: Но он выглядит там. Да,
0: шикарно. Это нейросеть.
1: Нет.
0: Либо очень маленький человек рядом с конем.
1: Боюсь, нет.
0: В общем, большой он конь, почти, большой человек?
1: Высота он почти 2 метра. 199 сантиметров. И, как говорит хозяйка коня, он еще маленький, он еще подрастет. Поэтому, возможно, представители книги рекордов Гиннесса еще раз приедут. Я замечу, что я в России каталась на русских тяжеловозах. Угу. Они огромные.
0: Речь о конях?
1: Да.
0: Ага.
1: Речь о конях, да.
0: Ну, на фотографии владельца коня, она не то что уступает в росте, она как нога его.
1: Да. А ты представляешь, если он на дыбы встанет?
0: Не
1: Я
0: надо.
1: Тоже не хочу это представлять.
0: Не надо, не надо. Ну, поздравляем, получается, коня.
1: Хьюго, ты супер.
0: Молодец.
1: Ну, тут другая история про размеры, но она скорее грустная. Но поучительная.
0: Интересно.
1: Да. Свадьба девушки из Петербурга сорвалась из-за платья. Ну, ты знаешь, платье всегда играет чуть ли не важную, самую главную роль.
0: Это очень важно, конечно.
1: Да. И невеста решила, поскольку платья очень дорогие, просто безумные какие-то цены на платье
0: свадебные. Но именно те, которые ты хочешь. Которые не хочешь, всегда какие-то дешевые, да?
1: А
0: какие
1: Нет, мне кажется, дешевых свадебных платьев не бывает.
0: Да?
1: Да. В общем, она решила заказать на известном китайском маркетплейсе.
0: Да.
1: Там, кстати, есть очень классные платья. Я знаю, что девчонки заказывают, и всегда все хорошо, и иногда даже по твоим меркам шьют. Ну и все, в день Икс она идет на почту забирать.
0: Вот до свадьбы сколько времени?
1: Ну, еще? Совсем мало.
0: Совсем мало.
1: Она еще хотела, чтобы красивая дата была, 9-е.
0: Ага.
1: Вот. Забирает платье, оно красивое, но оно для куклы Барби. Я вот все думала, как же она его заказала, там же, наверное, ну, размер же надо было смотреть. Но я вспомнила, что там иногда бывает написано one size, один размер.
0: One size.
1: И она, наверное, думала, что сейчас я его закажу, там быстренько подошью. Как-то, если что, дотяну.
0: И как? Дотянула?
1: Нет.
0: Это говорю словами мужа, видимо. Дотянула?
1: Скорее всего, очень жалко. Но это грустная история, правда. Я как-то раз заказывала сережки, которые я думала, что придут огромные такие серьги, кольца, я люблю. Они пришли маленькие. И друг мой заказывал чехол для гитары, а пришел чехол для укулеле.
0: Я помню, ты еще сумку пыталась заказать.
1: Да?
0: Ты же пыталась сумку заказать, она пришла такая, ну, сумка для кольца, как будто бы.
1: Это кто-то, по-моему, из моих подружек заказывал.
0: Ребята, если вы нас слышите, виновники торжества,
1: держитесь.
0: Вы знаете, любовь — это главное, платье — это не главное.
1: Да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.33 в Москве, гороскоп на пятницу, 11 сентября. Вперед!
1: Овны, ждите получения ценной информации о старых знакомых.
0: Тельцы, сегодня аргументы и доводы здравого смысла потерпят неудачу. Действуйте интуитивно.
1: Близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было сделать.
0: Раки, грустные мысли развеются, и все станет на свои места.
1: Львы, не стоит ожидать похвалы от других. Наградите себя сами.
0: Девы, нам придется проявить мягкость и гибкость в разговоре с близкими.
1: Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценят по достоинству.
0: Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляд окружающих, потому что вы великолепны.
1: Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие.
0: Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда.
1: Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем.
0: Рыбы, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями.

0: Мафия Стайл, это трэп Хаос Мафия, бригаде Умный. Просто опасное дело иметь дело с мафией.
1: Согласна.
0: 9:36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 13 тысяч рублей.
1: О!
0: Да, еще 10 тысяч можно выиграть дополнительно от Озонбанка. Поэтому что?
1: Нет.
0: Да давай.
1: Давай. Сегодня день кофе в Коста-Рике.
0: Ну вот.
1: А я
0: хорошо.
1: Забыла, что я обещала тебе принести кофе из Коста-Рики. Вот.
0: Ну, вот
1: сейчас
0: ты...
1: увидела, вспомнила.
0: Хорошо, что вспомнила. Сейчас. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495. Бригада.
3: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду.
6: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
7: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Зачем? Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
8: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
15: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве. Сейф в бригаде «Уны» и в «Европе плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
3: Привет, привет.
1: Привет. Как тебя зовут?
3: Кирилл.
1: Кирилл. Кирилл, ты откуда?
3: Ростов-на-Дону.
1: Ростов-на-Дону. Кирилл.
3: Ага.
1: Кирилл, ты в машине, да?
3: Да, да.
1: Нормально, припарковался?
2: Нет, это метроном.
3: Да, припарковался.
2: Хорошо, молодец, молодец.
1: Умница, просто не хотелось бы, чтобы что-то отвлекало от зарабатывания денег. Сегодня в сейфе 13 тысяч рублей, и это еще не все. Можно получить дополнительно 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому задание номер один, Кирилл. Какой вопрос будет бонусный, первый, второй или третий?
3: Первый.
1: Первый. Начинаем с бонуса. Кирилл, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
2: Итак, Кирилл, сегодня у нас день осенних красок. Да, я напоминаю, что вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Итак, прекрасные осенние краски. Скоро у нас листья начнут менять цвет. В Ростове, наверное, чуть попозже. У нас уже прям совсем скоро. Вот. Во многих странах действительно вот эта смена сезонов очень красивая. Например, в Японии у них листья меняют цвет и прям обожают это время. И есть даже осенний термин. Мамидзигари. Мамидзигари. Что это такое? Это охота за красными листьями, то есть вот поиск самых красивых локаций, чтобы сделать фотографии. Это так называют дерево, которое пожелтело и выглядит как солнышко. Или так называют грусть об уходящем лете.
1: Красиво все звучит. Кирилл, что ты чувствуешь?
3: Да, цифра 2.
1: Цифра 2?
2: Цифра 2, так называют дерево, которое пожелтело как солнышко.
4: Вторая цифра.
1: Кирилл, сегодня день рождения отмечает Моби. Ты слышал про такого музыканта, композитора,
3: да,
1: диджея? Вот, и дело...

0: Ну и сегодня у нас день тоже прекрасный, особенно в Эфиопии, потому что там Новый год. Поздравляем ребят. Поздравляем. У них там елки нет, есть эвкалипт, они его, правда, не наряжают, а сжигают.
1: Совсем другой праздник.
0: Да, друг другу дарят красивые желтые букетики. А еще у них вопрос такой, какой год-то начинается? Такой же, как у нас, просто немножко с опозданием. 2019 или год Жасмин? У них там не цифрами называется, а каким-то словом красивым.
2: 2019.
0: 2019 год, принято.
1: Это второй вариант, да? Итак, Кирилл из Ростова-на-Дону подобрал такой код от сейфа 232. Внимание!

0: Джеймс Роулин.
1: Давай, может, с хорошего начнем?
2: Ну, давай, начни.
1: Ну, Кирилл, ты жил в Эфиопии? Откуда ты знаешь, что 2019 начинается?
2: О, молодец.
3: Нет, просто слышал где-то то, что у них 7 лет разница.
1: Ага. Вот, да, круто. Так и есть.
2: У меня промах, Кирюх. Альбом Моби называется Play.
1: Play. Ну и Мамадигари. Сложное слово. Это на самом деле охота за красными листьями. Потому что Мамиди это как раз красный.
2: Да, Кирилл, ну ничего страшного не случилось, да?
3: Да нет, конечно.
1: Ты нам звони еще. Да.
2: Уже... Звони еще, и денег-то в сейфе будет наверняка еще больше. И хорошего тебе дня. Счастливо.
1: Пока-пока.
3: И вам. Пока-пока.
2: Ну а в понедельник в сейфе бригады у 17 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф. В бригаде У.

0: The Round World — это Daft Punk, бригадю на Европе плюс. 9:50 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы фантазируем, что или кто должен быть назван в вашу честь. Потому что вы человек хороший, выдающийся.
1: Да.
0: Да.
1: И мы вами гордимся.
0: Да, что угодно. Автомобили. Бактерии, башни.
1: Предлагайте все варианты на нашем сайте europlus.ru. Там есть специальное окошко, куда можно отправить ваше голосовое сообщение.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Бригада У.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия.

0: сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
18: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
19: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
20: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
22: Лента. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
23: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У. 9:57 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы придумываете, в честь чего? Что должно быть названо в вашу честь?
1: Давай, давай.
0: Какая проблема с этой фразой сегодня? Внимание.
2: Доброе утро. Я бы хотел, чтобы было мое радио. Радио Руслан. Держи шире карман. Радио Руслан, это не обман. Радио Руслан, что за роман? Радио Руслан, классный пацан.
0: Хватит рекламировать радио свое.
1: Ну да, да, да.
0: Да, открой свое радио и рекламируй.
1: Ну да, да, на своем радио.
0: Ну а в целом ты нашел прекрасный способ похвалить себя. Ну и финальный на сегодня.
3: Доброе утро, бригада У. А я, наверное, бы хотел, так как я неплохо играл в футбол, может быть, в мою честь назвали какой-нибудь финт. Ну чисто так. С именем мне повезло, а так... Финт Геннадия, что ли, был бы? Тогда уж лучше, наверное, Генри Финт было бы так. Не знаю. Так-то получалось вроде какие-то финты придумывать.
0: Генри Финт, это как персонаж Теда Ласса, да? Но да. С другой стороны, вы посмотрите, какой выдающийся Геннадий, так и положил вратаря на газон.

0: это Дивак в бригаде У на Европе Плюс. Ну что хочется сказать по результатам этой рабочей недели? Вики, пожалуйста, ты же хотела?
1: Прекрасная неделя.
0: Спасибо.
1: И 2 недели до живого завтрака. Приходите 25 сентября.
0: И помните, вы все выдающиеся люди.
1: Да.
0: Мы гордимся вами. До понедельника. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Связь 5G начала работать в России официально. Социологи выяснили, какой размер МРОТ хотят жители разных городов. И роботы готовятся заменить кассиров и сотрудников ПВЗ. Далее подробности. 5G начал работать в России официально. Большая четверка операторов запустила новый стандарт связи в 16 городах. При этом все 4 оператора пока запустили 5G только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Например, в Новосибирске обновились МТС и Мегафон, а в Самаре Мегафон и Билайн. В других городах на 5G пока также перешли не все операторы. Напомню, связь 5G на сегодняшний день доступна россиянам, которые используют смартфоны на операционной системе Android. Доступность в России 5G на айфонах, по словам представителей регулятора, зависит от желания включить или выключить его внутри руководства компании Apple. Тем временем Минцифры сообщает о том, что связь 5G появится еще в 50 российских городах до конца года. В ведомстве отметили, что внедрение 5G в России предполагает последовательное наращивание покрытия. Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил, что быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем. В Минцифры уточнили, что сети пятого поколения могут использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, а также для развития телемедицины. Кроме того, 5G может использоваться для функционирования систем умного дома, подключения счетчиков и других устройств интернета вещей. К другим событиям. Каким должен быть минимальный размер оплаты труда? Ответ на этот вопрос нашли социологи в ходе свежего опроса. Если верить статистике, то москвичи хотели бы, чтобы МРОТ был не ниже 64 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге готовы на 60 тысяч рублей в виде минималки, а самую низкую планку для МРОТ задали жители Кирова. Там считают, что в качестве минимального размера оплаты труда достаточно суммы в 50 400 рублей. Напомню, что на сегодняшний день МРОТ в России зафиксирован на уровне в 27 093 рубля в месяц. Роботы-кассиры могут вскоре появиться в России. В Минпромторге не исключили возможности внедрения таких технологий в нашей стране. В ведомстве рассказали, что человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам перемещать товары. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 35 копеек. Евро тоже похудел 98 рублей 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 5 минут. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Каталония славится архитектурой Антонио Гауди, курортами Средиземноморья и богатым культурным наследием. А вот еще легким вайповым и ненапряжным отношением к жизни. Это 100%. И вот мне кажется, трек «Ту-ту-туру» это максимально подтверждает. Группа «Сидерленд» только что. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Вот так же легко, так же вайбово, так же ненапряжно продолжим эту пятницу в компании других топ-артистов. Больше хитов и больше музыки впереди. Кендрик Ламар и Сиза и хип-хоп, R&B вещица Лютер, Бруно Марс и софт-рок, история Just The Way You Are, а также Шаки Рыбиновой и суперхит на стыке афробита и регетона Дай Дай впереди на Европе Плюс.
1: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. С 3 по 16 сентября лопатка свиная, охлажденная, 269 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com.
4: Самая большая телесемья.
5: Мы выполнили свой долг родителей.
6: Посидим сегодня в тишине.
4: Возвращается с новой миссией.
7: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
4: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
8: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
4: Знакомо?
6: Маш, со мной это больше не пройдет.
8: Пройдет.
6: Ты что сказал, Маш?
4: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
11: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
14: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
15: Да!
14: Чтобы запомнили?
15: Да!
14: Чтобы реклама работала? Тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270 90 90.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ЭК-стадиум «Живой завтрак с бригадой У».

0: Лирика и трек аутентичная. Прямо сейчас, 25 сентября, состоится живой завтрак с бригадой У. Будут, естественно, наши любимые Вэл и Вики. А еще будет как раз-таки Лирик. Будет группа Айова, будет Тима Белорусских, Звонкий и Богдан Медведи, который впервые приедет в Россию специально для живого завтрака. Уникального события, не имеющего аналогов. Все пройдет в ВК-стадиум с 7 до 10 утра. Вход, конечно же, свободный. Круассаны, сэндвичи и кофе тоже бесплатные. Приходи сам и приводи друзей. А подробности ищи на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Клан Карусел Райт уже через мгновение. Оставайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама. Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. 30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: убрали все лишнее, что могло помешать тебе слушать классную музыку в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Следовательно, остались только суперхиты в режиме нон-стоп. С нами группа Cat Size с потрясной новинкой Animal. Прежде Лави Биберексу и Дэвида Гетту с историей Sad Girls. Еще раньше здесь отметится Дати с суперхитом Take Me There. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс встречай Gorgon City, Kanye West и многих-многих других. Продвигаемся.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Ну, вот такое еще сообщение. У меня муж, король скидок, недавно притащил 5 банок майонеза, потому что была акция 3 по цене 2. Ну, а я майонез вообще не ем.
5: Он принести должен был либо 3, либо 6.
6: Одну потерял, а по пути по дороге съел.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
7: На Европе Плюс.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
17: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
19: Я построю здесь новый мир.
18: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
20: Реклама 18+.
21: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
22: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
23: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансировать.

0: Тебанки и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Тебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Тебанк.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так, но у сильной половины человечества не рекомендуется смотреть клипы группы Cat's Eye в процессе каких-то важных дел. Можно отвлечься на этих красотах, можно забыть, что вообще надо было сделать. Да, проверено на себе только что. Шикарная новинка Animal. Больше, да, побольше музыки ждет нас далее. Новинок много не бывает, тем более, когда они классные, когда хитовые, когда от знакомых нам артистов. Богдан Медведи, Count on Me совсем скоро. Прежде Лови Авы с вещицей Meet Me in the Jack, а также Камрада с хитом Be Mine здесь на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет. Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроны 325 619 656 837.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
6: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
5: Ответить на 1000 вопросов.
6: А это что? Почему?
7: А вот это что такое?
5: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
6: Лиза, ты что, суп-чипс насыпала?
5: Инструкция по выживанию в собственном доме.
6: Запомни, Амиго, тут очень суровое место.
5: Александр Самойленко, Мария Порошина.
8: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
6: Пройдет.
8: Ты что сказал, Маш?
5: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
12: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
13: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
15: Да!
14: Чтобы запомнили?
15: Да!
14: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит, работает. Звоните 270-90-90.
16: Выборы.
17: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
18: Плюс.

0: Веди Count on Me. Прямо сейчас Богдана Медведя ждем на живом завтраке с бригадой у 25 сентября. А еще ждем в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Как знать, может быть, это случится уже сегодня. Да, всю неделю ты голосовал за любимчиков на сайте europaplus.ru. Теперь время результатов. Алекс Манылов появится в 14.00 по Москве и начнет обратный отчет 40 лучших треков недели. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Послушаем мы как раз таки шикарную вещицу, которая в свое время добиралась до вершины нашего хит-списка. The Second Voice, Let Me Be, уже через мгновение.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
5: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Вот это номер, а! Свекровь делает предложение, я в шоке.
6: Комедия «Между нами девочками».
8: Что это за слово вообще? Свекровь. Кровь пьет.
6: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж, улица Малиновского, 25.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мисмо, Hello, the sun is up, where are you? Прямо сейчас Мисмо вообще, надо сказать, очень талантливый парень. Этим синглом у него дело не ограничилось. Выпустил в этом году много треков. Этот, конечно же, самый яркий, поэтому мы его и взяли. Но, тем не менее, есть что послушать еще. Как-нибудь зацени. Мы же до конца часа послушаем уже не Мисмо, да, заценим и насладимся суперхитами от Аурозионной рок-мафии Friends, а также аниме J Out of My Body. Это Европа Плюс. Никуда не уходи.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И вы выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Родион и рок-мафия Friends. В завершении часа всех Friends зовем в новую 60-минутку. Будет больше хитов и больше музыки. Ждем Нептунику, Софи энд Джайнс, Тима Белорусских и многих-многих других. Здесь на Европе Плюс.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: Треки прекрасны не только музыка, но и текст. Очень глубоко, надо сказать, копнули парни. Что если, what if, я никогда о чем-то не узнаю, не прочувствую это в жизни, если не попробую? Хорошо, очень хорошо. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Никаких если. Мы пробуем все стили, зацениваем разные жанры музыки, никаких ограничений нет. Если хочется дэнс-попа, то лови Алока Халли с треком Dive Into Me. Если жаждешь проникновенной поп-рок-баллады, то слушай Дэмиана Дэвида с темой Next Summer. Ну а если вот по душе соул-поп, то встречай Эдди Свимса с суперхитом Mr. Know It All здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва пока на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Европа Плюс представляет 3 октября ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Доминик и Хали, Dive Into Me. Прямо сейчас, ребятам, большое спасибо за шикарную вещицу. Слушать бы и слушать, но нет. Нет, надо дозировать время для всех топ-артистов, чтобы впитать в себя как можно больше крутой музыки. Согласись, да? Ага, больше топ и больше музыки впереди. Алекс Уоррен, Fever Dream, Flat, Карси Денис Ферр, Sweet Summer Nights, а также Sony Fodera, DLD и Poppy Bascomb, Think About Us впереди. Это что касается того, что можно послушать. Ну а вот касаемо того, что можно посмотреть, на нашем сайте europaplus.ru доступен свежий 250-й эпизод подкаста «Бригада Уличка». Невероятное количество смешного ждет тебя. Залетай и заценивай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 27 градусов выше нуля. Ветер западный 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Но того стоит.
1: Да, кто бы из нас отказался. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Coldplay, Sky Full of Stars. Сразу после Huntrix, Golden, здесь на Европе Плюс.
2: Реклама. Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
16: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
15: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
17: Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
18: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
19: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: Пятерочка доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Финалем час вместе с бандой Coldplay треком Sky Full of Stars. Количество суперстарс в новом часе увеличится. Множество топ-артистов в темные пробе плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Полетели.
1: Европа плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет!
3: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем! В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки, Ростовская область готовится к отопительному сезону, и психологи назвали худшие дни недели для работы. Подробности далее. Странам БРИКС нужно открывать свои рынки для продукции друг друга и развивать устойчивые торговые связи, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. Министр также призвал упростить нормативные процедуры, ускорить таможенное оформление и обеспечить работу цепочек поставок без протекционистских барьеров. Он напомнил, что на страны БРИКС приходится почти четверть мировой торговли, при том, что объединение представляет половину человечества и около 40% мирового ВВП. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в режиме видеоконференции принял участие в заседании штаба, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Обсуждались два ключевых вопроса – готовность регионов к отопительному сезону и ход строительных работ. В Ростовской области многоквартирный жилищный фонд готов к сезону на 94%, котельные – на 88%, тепловые сети – на 91%, водопроводные сети – на 74%. Создан запас топлива. Также с начала года в Ростовской области введено более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 1,5 миллиона квадратных метров жилья. В планах до конца года ввести еще почти 1,5 миллиона квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Россияне, в том числе и жители Ростова, озвучили сумму минимального размера оплаты труда, которую они хотели бы получать. Выяснилось, что желаемая минималка в городе выросла. В Ростовской области зафиксировали прирост ожиданий местных жителей в опросе МРОД. Желаемая оплата труда составила 55 тысяч рублей в месяц. За последние 7 месяцев прирост составил 3,6%. В настоящий момент МРОД в России составляет 27 тысяч рублей в месяц. После удержания НДФЛ сумма сократится до 23,5 тысяч рублей. Работа по пятницам может довести до выгорания. К концу рабочей недели у многих снижаются внимание и концентрация. Об этом рассказали психологи. Поэтому важные встречи и сложные задачи по возможности не стоит оставлять на последний день перед выходными. Лучше планировать их на вторник или среду. К этому времени человек уже входит в рабочий ритм, но еще не успевает сильно устать. Самым продуктивным временем эксперты считают период с 11 часов утра до 13 часов. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 28 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе также будет солнечно и плюс 27. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королёва 1D. Европа Плюс.
0: Онлайн. Ростов-на-Дону онлайн. Европа Плюс.
2: Эта пятница порадует тем, что она уже не осенняя, а практически летняя. Впереди такие же выходные. Это я тебе авансом сейчас говорю хорошие новости. А еще, помимо того, что осенние краски должны уже как бы появляться, ну, по крайней мере, на деревьях они появляются в Европе Плюс, потому что здесь есть подарок, который тебя сделает еще краше. Набор уходовой косметики. Me2Me мы играем в Викуля, а там о ЗОЖ поговорим очень быстро, потому что будет всего лишь несколько секунд. Зато подарок шикарный, который точно тебе упростит заботу о себе. Ну и самое главное, что он приятный не только девчонкам, парни. Ну, есть возможность сделать подарок. Поэтому не пропусти Бикуль, пост сигнала дозванивайся. А также будет гороскоп, звезды расскажут, как этот пятничный день уже провести удачливым, чтобы перейти отлично в выходные. А классные треки будут создавать еще и крутое настроение, потому что впереди у нас ждет Шакир. Ну как без Мадонны? Шакира, затем Мадонна. И также вскоре появится Кьюга. Все это и многое другое крутое, энергичное на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Ну, а пятничный вечер, уверена, у тебя может сложиться по-разному. Но если Европа Плюс будет рядом, не пропусти. У нас сегодня радиоактивное шоу «Раш», как всегда, 7 вечера в эфире. Эта троица будет и умеет развлекать с 7 вечера до 9. По будням всегда поднимаются крутые темы. Сегодня такая наша фраза, которую не поймут другие поколения, очень актуальна, поэтому присоединяйся. Не пропусти и, кстати, предлагай свою тему на сайте europaplus.ru в разделе «Раш». Black Eyed Peas, Temper City, далее на Европе Плюс. Лови.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Согласись, что Blackpink всегда за активное движение. Ну, просто провоцирует как-то двигаться. И сегодня как раз-таки звезды на стороне козерогов. Именно тебе день пойдет очень хорошо для физической нагрузки и какого-то труда. Поэтому занимайся. А еще слушай Европу Плюс. Впереди гороскоп, Мадонна. И, кстати, Low Luxury, Love You For You будет очень скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Выборы.
3: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 656 800.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
6: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, ждите получения ценной информации от старых знакомых. Стрельцы, сегодня аргумент и доводы здравого смысла потерпят неудачу, так что действуйте интуитивно. Близнецы, трудности будут связаны с вашим нежеланием заняться тем, что уже давно надо было сделать. Раки, грустные мысли развеются, а все станет на свои места. Львы, не стоит ожидать похвалы от других, наградите себя сами. Девы, придется проявить мягкость, гибкость в разговоре с близкими. Весы, говорите о своих чувствах прямо, это оценят по достоинству. Скорпионы, вы будете еле успевать ловить взгляды окружающих, потому что вы великолепны. Стрельцы, смело беритесь за выполнение дел, с которыми не справились другие. Козероги, день прекрасно подойдет для физического труда. Водолеи, прогулка на свежем воздухе поможет отвлечься от свалившихся на голову проблем. И рыбы, сведите к минимуму расходы, особенно которые связаны с развлечениями.

0: Бикуль.
1: На Европе плюс.
2: Ну что могу сказать, все, кто ведет активный образ жизни, ЗОЖ, спорт, здоровье, активность какая-то, вот полезность, должны сейчас поближе к не только к приемнику, но еще и к мобильным. Потому что есть возможность со знанием всего вышеперечисленного заполучить набор уходовой косметики Me2Me. Я слышу, конечно, уже кто-то прорывается, но условие было понятным. Как только сигнал прозвучал, звонить. В общем-то, у тебя есть шанс сейчас, поиграв, заполучить такой подарок себе, либо любимой, подруге. В общем, звони 320-105,7.
0: Прогноз погоды.
2: В Ростове ясно, плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность и днем плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ-Бон».
4: А почему мы так долго гуляем?
5: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ-Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: 105,7 FM. 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Бей.
1: На Европе плюс.
2: Итак, я ждала этого момента с понедельника, когда же дозвонится тот самый парень, который готов для своей любимой на все. Но на Европе плюс теперь появляется Костя. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Костя, как услышала, что косметика в розыгрыше здесь? Крутой, молодец, дозвонился.
3: Старался.
2: Тогда ты сегодня будешь рыцарем. Добывать. У нас набор уходовой косметики на кону от компании MeToMe. И тебе нужно проявить немножко знания о ЗОЖ. Хотя, возможно, ты спортсмен или любишь хорошо питаться, правильно.
3: Ну, чуть-чуть стараюсь.
2: Чуть-чуть, зарядка, да? Чуть-чуть.
3: Да.
2: Много хожу пешком. Ну, это в частности про себя. Итак, Кость, у нас будет 20 секунд. За это время ты должен мне 5 назвать слов, связанных с темой ЗОЖ. Спорт, здоровье, питание, экология, в общем, все полезности, к которым ЗОЖ относится. Ты готов?
3: Да, готов.
2: Но загвоздочка, на определенную букву это надо будет делать. Итак, буква сегодня, пусть будет первая, А. Время пошло.
3: Аэробика, атлетика, ананас, авокадо, арбуз.
2: Ну, мне кажется, хороший набор. Молодец! Надеюсь, это все ты любишь, да? Это тем более, что уверена, и не только арбуз и аэробика в жизни твоя, авокадо часто, хотя мужчины не очень любят. Но я тебя поздравляю, косметика твоя, набор уходовой косметики MeToMe, поздравления. Не знаю, кому будешь распоряжаться, но думаю, что ты найдешь ту самую, да? Кому подарить.
3: Да, жене подарим.
2: Отлично, тебе классных выходных, слушай Европа Плюс.
3: Спасибо большое.
2: Вот так, Костя, добыл. Молодец. Бери примеры и участвуй в наших игрушках на Европе+.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Отличный трек, который любят многие. Могу сказать, что вскоре ты узнаешь, на каком месте на этой неделе он стал. Ну, а на прошлой был на 8-м. Возможно, твоими стараниями поднялся вверх. Поэтому не пропусти Еврохит ТОП-40 через 9 минут на Европе Плюс. Закроют у нас Лавьон, это Плеймен появится, а я уже в понедельник вернусь. С тобой была Юлия Максимова. И по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniye. Ау Тандер. ОГРН 102-200. 30-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка. 6+.
6: Наука. Это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И вы выигрывай планша. Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
8: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге,
12: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Листом.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 14:00.

0: точно по расписанию. Лучшие хиты этой недели, напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Вот кто будет выше всех сегодня, узнаем, конечно же, когда пройдем все 40 строчек, все 40 ступенек нашего хит-парада. Ну а в прошлый раз давайте вспомним, на чем мы остановились.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Мощный прорыв «Дати» «Take Me There». Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Да, корона лидерства у поп-королевы на прошлой неделе. Как будет сегодня? Давайте разбираться ступенька за ступенькой, приближаясь к вершине чарта Европа Плюс. И на 40-м месте хит, который 28 недель находится в чарте у нас и добирался до 18-й позиции. Это лучшая ступенька. Ну а сегодня далеко не лучшая. Увы, у Френч Монтана «Ever Since You Left Me».

0: Конкс, 36 на 39 место по итогам этой недели в Еврохит Топ 40 на Европлюс. И 26 неделя у Galaxy в нашем чарте. Следующий хит чуть-чуть поменьше. 24.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 38 месте Боб Синклар и Кайза. I can't wait. С 32 на 37 The Second Voice – Let Me Be. Номер 36 – Alan Walker – Broken Strings. Ну а на следующей ступеньке у нас первая новинка недели, да, их будет сегодня несколько, а вот на 35-м стартует Лирик, которого мы ждем на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ЭКО-стадиум. Стартуем в 7 утра, вход свободный. Лирик тоже будет аутентичная.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: аутентичная и тактичная, но не практичная. Бывает. Всякое бывает. 35-е место, дебют недели у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Это лирик аутентичная. Идем дальше. Поднимаемся чуть выше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. На 34-м месте сегодня Филатов, Кэрос и Дэнис Фёрст с хитом Sweet Summer Nights. Пять недель у нас в чарте, и сегодня 33-е место. Айова, мы.
3: Если не твоя невеста, положи на место.
0: Выше на одну ступеньку, Калвин Харрис и Джази, Satisfied.

0: дебют недели. Лучше, кстати, впереди еще. Ну а на 31-м впервые у нас в хит-параде D-Bug Slow Down.
1: 31 место. Дебют недели.

0: Очень милая, очень симпатичная история «Stay» от Леони Калум-Скотт. На этой неделе с 22 на 30 место Еврохит ТОП 40 Евро Плюс. А вот на 29-м лучший дебют недели, да, лучшими новичками сегодня становится Cat Size с хитом Animal. Но прежде самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: ТОП НЬЮС недели.
2: Меган Зе Стеллион призналась, что хочет строить актерскую карьеру по примере Куин Латифы. Рэперша уже снялась в нескольких проектах и дебютировала на Бродвее в мюзикле «Мулен Руж». В планах съемки в новом фильме Адама Сэндлера. Певица называет Латифу своим наставником и вдохновителем. Зара Ларсон отказалась от номинации на Грэмми как лучший новый артист. Певица считает, что ее 13-летняя карьера не вписывается в этот статус и предпочитает называть себя прорывным артистом. Ранее она уже получала номинацию за хит «Midnight Sun», но проиграла Леди Гаге. Сейчас Зара Ларсон работает над новым материалом. Оливия Родриго назвала прошедший фестиваль Daisy Chain Fields величайшей радостью в своей карьере. В лайна были только женщины-исполнительницы. Среди участниц Chappell Roan, Deutsche, Mitski, Bikini Kill, Garbage. А специальными гостями стали Стиви Никс, Алнис Моррисет и Сара Маклахлан. Фест привлек порядка 10 миллионов долларов на благотворительность. Оливия Родриго пообещала провести фестиваль снова.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
5: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673. 300 ровно 7520. Город Москва.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: лучший дебют недели в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс. Это группа Cat's Eye с хитом Animal. Cat's Eye, которые сформировались по итогам проекта The Dream Academy. Фанаты, эксперты вместе собирали, можно сказать, группу, судьбу участниц решали и голоса зрителей, и мнение профессионалов. Вот собрали суперкоманду под названием Cat's Eye. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Savadika. Это Лиза.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Наш взгляд в будущее, хитрый нет, вот в чем вопрос. Обсуждаем, дружно обсуждаем в группе Rock Plus ВКонтакте. Ну и прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2017 году 5 раз был на первом месте у нас в чарте. И называется он Attention, это Charlie Puth.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: нашего чарта в 2017 году и 5 раз побывал на вершине легко и непринужденно. Ну а дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. Из 27 на 28 Доминик Файк, Baby Doll.
1: 28 место.

0: Доминик Файк, Baby Doll. А на горизонте впереди уже номер 27. И здесь Кайго и Макс Макноун. Ждем Take Me Back.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейная комедия «Приключения. Хитрый койот».
5: Где здесь набирают обнаженных натурщиков?
4: Возрастное ограничение 12+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
7: «Моя клиника».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех.
9: Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
12: Да!
11: Чтобы запомнили?
12: Да!
11: Чтобы реклама работала? Тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
14: Больше хитов.
15: Больше музыки.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: на 28 место. В Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Кайго и Макс Макнеон. Кайго. На самом деле он Кире, родился в Сингапуре, детство провел в Норвегии. В 6 лет уже научился играть на фортепиано. В 16 лет с помощью уроков онлайн освоил создание электронной музыки. Но вот музыка у тебя по жизни идет.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Номер 26 на финише недели. Группа «Градусы» на ресницах.
3: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
0: С 18 на 25 Джонни и Федук «Лето». Да, где-то лето, минус 7 ступенек, да, лето идет на снижение. А в Магаданской области вроде уже и снег выпал, сказали. Недавно. Ну, настраиваемся, короче говоря, на зимний период и идем дальше с лучшими хитами этой недели. Плюс две строчки у Дипло. Two Steppin' прямо сейчас.
1: 24 место.

0: 24 на 23 место, плюс одна ступенька на этой неделе. Еврохитов 40 евро плюс у Fastboy. А впереди номер 22, это будет КДДК Бамбале. С вами Европа плюс и... Еврохит топ 40.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен, тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений, пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе...

0: чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: 28 на 21 место. Биби Рекс, которая сказала, что если бы она могла дать себе совет в юности, то сказала бы: расслабься. Если что-то не сложилось, это не конец света. Биби Рекс и Дэвид Гетта почти в лучшей двадцатке. Она у нас впереди. Но сначала трек, который только может ворваться в наш чарт. Называется он «Buzz Persuades». Это Майли Сайрус.
1: Еврохит. Прогноз.
2: Let's go.

0: Майли Сайрус, Buzz Perseids. Наш еврохит-прогноз. Трек с 10-го грядущего альбома Майли Сайрус, на котором будет 10 треков, что неудивительно, и релиз 18 сентября. Называться альбом будет также Buzz Perseids. Майли Сайрус, ждем с этим хитом. У нас в чарте, возможно, уже через неделю.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Давайте сверим часы. В Москве уже 15.

0: Еврохит ТОП-40, а в этом часе наша крутейшая двадцатка. Еще один Еврохит-прогноз очень интересный впереди, а также вспомним хит, который 4 раза был номером 1 в 2017 году у нас в чарте. И узнаем, кто будет сегодня на первом месте. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки этой недели на 35-м лирик «Аутентичная». И еще один дебют, 31 место, D-Box, Slow Down. Лучший дебют недели, 29 место, Cat's Eye, Animal. А вот их мы сегодня не встретим. Eben Hollow. Трек, который продержался 21 неделю в Еврохит ТОП 40. Beautiful Places, это Тиесто. Не попадется нам сегодня в чарте Али Фарбен с хитом Body Talk. Ну а на первом пока Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre. На первом месте, но в спину Мадонне и Мартину дышит и Темпор Сити, и Шакира, и Ава, и Дати, и Медуза в том числе. Ну, посмотрим, кто кого, узнаем уже в этом часе. А вот с 33 на 20, то есть плюс 13 ступенек, это самый мощный прорыв недели. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.

0: русскоязычной публике по обе стороны Атлантики, что есть того не отнять. Группа BTS, у которых продолжается мировой тур. Ну а Swim в нашем чарте на этой неделе с 17 на 19 место. Кто чуть выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 позиция. The Bowser. Magnetic. 16 на 17 тема белорусских мыслей. На 16 позиции Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Следующего хита плюс 8 ступенек. И здесь тот, кто, как он сам говорит, не пытается прятать уязвимость за иронией. Если ему больно, он поет об этом. Если он счастлив, поет, что счастлив. И ему кажется, что честность — это самое ценное, что артист может дать слушателю. Такой вот он, этот парень по имени Алекс, Алекс Уоррен. Прямо сейчас. Фива Джим.
2: 15 место.

0: Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели в этом списке Dive Into Me от Алок и Халид на этой неделе с 19 на 14 место. Ну а мы идем дальше, продвигаемся чуть-чуть ближе к вершине хит-парада Европа Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: С 12 на 13 Инжель, Moving to the Sun. Выше на одну ступеньку на 12-м Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ну а на следующей строчке у нас хит, который три раза уже был на самой главной ступеньке Еврохит ТОП 40. И называется этот хит Dracula, Tame Impala и Jenny.
2: 11 место.

0: 8 на 11 место. Еврохит топ 40 Евро плюс. Тейм Импала, Джакила. Тейм Импала, ставим знак равенства. Говорим Кевин Паркер. Вот недавно Кевин заявил, что больше не будет раздавать автографы и соображения безопасности, и даже не будет фотографироваться после концерта со своими фанатами. Мол, охрана уже не справляется. Ну, звезды. Ну а впереди уже лучшая десятка недели. С 4 на 10 место. Медуза, Don't Wanna Go Home. Еврохит топ 40.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
10: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика, с первоначального взноса от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
14: Больше хитов.
15: Больше музыки.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: I don't wanna go home tonight. С 4 на 10 место Медуза. Да, Медуза у нас ударно держится в горячей десятке уже не первую неделю. Ну а следующий хит сейчас предлагаю сделать небольшую остановку по пути к вершине. Следующий хит у нас 4 раза был номером 1 в 2017 году. Да, в чарте Европа Плюс. Называется он просто и понятно. Окей, это Робин Шульц и Джеймс Блант.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Шоу Джеймс Блант, окей, 4 раза номер один в Еврохит ТОП 40 в 2017 году. Ну а теперь давайте в настоящее возвращаемся. Трек, который, точнее даже в будущее, трек, который только ждем в нашем чарте, называется он «Примадонна», это группа Two Colors.
1: Еврохит

0: Европа плюс Еврохит топ 40. Это Two Cars, Примадонна, пока не в чарте у нас, но все возможно уже через неделю, да, наш Еврохит прогноз Примадонна. Ну и мы прямо сейчас возвращаемся к обратному отчету лучших хитов недели, 6 на 9, Ава, Meet Me in the Dark.
1: Девятое место.

0: на сегодняшний день. Восьмая строчка – это лучший результат дойти. Скоро услышим, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс. Неделя.
0: Сомбер анонсировал первый сольный концерт на лондонской О2-арене, который пройдет 22 июня 2027 года. Шоу войдет в программу празднования 20-летия этой знаменитой площадки. В рамках расширенного европейского тура Сомбер также выступит в Норвегии, Германии и других странах. Тайла призналась, что частенько ходит инкогнито в Нью-Йорке, чтобы совершать обычные дела без охраны. Например, она любит периодически ездить в метро. Певица считает, что это помогает ей оставаться в реальности и не терять связь с собой на фоне популярности. Также это помогает ей сохранить трезвый взгляд на происходящее в обычной жизни. Собака Тейлор Свифт и футболиста команды Kansas City Chiefs Трэвиса Келси дебютировала с ним в рекламной кампании одного известного премиального бренда. Белый самоед снялся для марки, позируя с хозяином в домашней обстановке. Спортсмен предстал на кадрах в джинсах и серой толстовке люксовой марки. Ариана Гранде попрощалась с туром The Eternal Sunshine на последнем концерте в Лондоне, едва сдерживая слезы. Певица назвала 41 шоу одним из самых прекрасных переживаний в жизни и поблагодарила фанатов за поддержку. Она также пообещала сохранить эти воспоминания навсегда. Ранее Ариана Гранде, напомню, объявила, что берет паузу в карьере.

0: в эфире.
1: Новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОАЭ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
10: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: Почему сразу сам топай?
12: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
13: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех.
15: Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европа Плюс.

0: ближе к вершине Еврохит ТОП 40. Этот хит Take Me There, Дати. Всего четвертая неделя, и сегодня уже восьмое место. Это лучшая позиция на день сегодняшний. Да, четвертая неделя всего. Следующий трек подольше, почти в два раза. Ну не почти, а чуть больше, чем в два раза. 9 недель в хит-параде Европа Плюс. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Со второго на седьмое DJ Gojja, Jason Derulo и Melody Nichiko. Шестое место. Another Talk to You. Следующий трек с 10 на 5 место, то есть математика простая, плюс 5 позиций. Это Mismo. Говорим дружненько Hello и слышим в ответ то же самое.
1: Пятое место.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели в этом списке Shades of Blue от Джон Саммит с 3 на 4 место. Ну да, впереди уже лучшая тройка недели и плюс 2 ступеньки и точное попадание на 3 место у Тембор Сити. Их прорывной, поистине прорывной хит Self Aware во многих чартах уже, и количество стримов давненько уже перевалило за цифру 130 миллионов. Тембор Сити впереди, Self Aware. Еврохит Топ 40.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
7: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
8: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Третье место Тембор Сити. Их лучший на сегодняшний день хит Self-Aware. Но парни не прочь пофилософствовать на предмет создания собственной музыки. Они говорят, что стараются писать песни, которые, цитата, резонируют с реальностью, но при этом оставляют пространство для интерпретации. Ну а так вот. Ну что у нас до вершины? Всего ничего остается и будут перемены, потому что на втором месте сегодня против первого неделю назад Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre».
1: Второе место.

0: который связывает, как она говорит, разум и руку. А вот в цифровой переписке, по ее мнению, души нет вообще. Ну, впереди у нас самая вершина, но сначала давайте еще раз вспомним нашу горячую десятку недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Медуза, Don't Wanna Go Home. Номер 9. Аве, Meet Me in the Dark. С 14 на 8. Дати, Take Me There. Номер 7. DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Mi Chico. Шестое место. Another, Talk to You. Первое место. Mizmo, Hello. С третьего на четвертое. John Summit, Shades of Blue. А вот с пятого на третье поднимаются Temper City, Self Aware. С первого на второе уходят Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.
2: Ну,
0: а на самой вершине у нас сегодня хит, который 4 недели всего в чарте и 4 недели на подъем. 24 место, 11, 9. И сегодня номер один. Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличной пятницы. В Москве 16 часов.

0: по итогам этой недели. Впереди на Европе Плюс Шакира и Burna Boy.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Началась эта история давным-давно.
7: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
8: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
7: Главный замес года.
8: Это что за медвеёж?
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
7: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джей-Ку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джей-Ку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джей-Ку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джей-Ку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
0: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Завтрак с бригадой уже 25 сентября в 7 утра по Свободы ВК стадион. Да, тимы белорусских будет обязательно, обещал, по крайней мере. Собственно, как и Айова. Мы Айову тоже ждем. Уже скоро на Европе Плюс услышим мы. И мы, кстати, тоже все будем обязательно ждем завтраки с бригадой У 25 сентября. Так что приходи и ты обязательно.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
9: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. Гиперэмоциональный трек отдаем мы. Ну а мы продвигаемся к концовке этого часа на Европе Плюс. Впереди участник тяжелого завтрака с бригадой У Богдан Медведев. Затем «Септембр», что абсолютно соответствует календарю. «Септембр» с хитом «Сателлайз» уже скоро.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада У.
2: Скажи, пожалуйста, на какую букву начинается название города?
3: Г.
2: Г.
4: Г.
2: Дефис, красивая природа, Белуха и река там какая.
4: Да.
3: Петропавловск-Камчатский.
4: Как же это победно звучало. Это не лучший выбор города на букву Г, который начинается.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: страну экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: напоминание тем, кто вдруг мало ли забыл, какой сегодня месяц. Сейчас месяц сентябрь, разумеется, сентябрь в конце часа. И хит Satellites, а в начале следующего Marshmello, Portugal The Man на низком старте уже находится, впереди Phoenix.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал о масштабах санкционного давления на Россию. В Ростовской области продолжается создание интеллектуальной транспортной системы, и россияне стали чаще расплачиваться наличными. Об этом прямо сейчас. Больше 30 тысяч санкций введено против России. Об этом Владимир Путин заявил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели, передает РИА Новости. По словам президента, это почти вдвое больше, чем ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых. При этом Путин отметил, что структурные изменения сделали российскую экономику сильнее, устойчивее и мобильнее. По его словам, предыдущие 3 года темпы экономического роста в стране превышали средние мировые. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил несколько ключевых энергообъектов, чтобы оценить их готовность к работе в зимний период. Об этом он написал в своих соцсетях. На встрече с главами муниципалитетов губернатор указал на существующие проблемы. Работы в Ростове выполнены более чем на 90% энергетической инфраструктуры. Окончательная оценка готовности муниципалитетов к отопительному сезону в соответствии с графиками пройдет с 5 октября по 12 ноября. В Ростовской области светофорные циклы будут настраивать с учетом интенсивности движения машин и пешеходов. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова. По ее словам, область поэтапно переходит на новую интеллектуальную систему, которая будет бороться с пробками на дорогах. При настройке собираются учитывать не только автомобильные, но и пешеходные потоки. Например, утром возле школы и вузов, когда число пешеходов резко возрастает, им будут давать больше времени на переход дороги. Доля наличных платежей в России заметно выросла, как пишет Прайма со ссылкой на аналитиков. Во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. В этих сферах доля таких операций превышала 35%. Аналитики считают, что несмотря на развитие безналичной оплаты, наличные в ближайшее время никуда не исчезнут. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 84,35 рубля. Единая европейская валюта 98,29 рублей. Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр. Центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: плюс 5 строчек в Еврохит ТОП 40 сегодня. И сейчас 14 место. Ну а завтра повтор нашего чарта. Завтра в субботу и первый шаг к вершине. Напомню, как всегда, сделаем в 16.00 время московское.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8-800-550-15-88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325-619-600-156-837.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, масло сливочное Эконива 82,5%. 170 граммов 139 рублей 99 копеек. С 3 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222
7: 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
14: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
15: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
12: Европа плюс.
16: Заходи. Без причин.

0: Ну и фраза «Oh my love», понятное дело, что так и называется этот трек «Oh my love», это правда, и это правда лирик. 17.26 в Москве, дальше ваша история.
1: Саундчек бригады «У». Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем то, что должно быть, просто обязано, названо в вашу честь.
3: Давай.
2: Внимание.
4: Доброе утро, меня зовут Варвара, и мне кажется, в мою честь классно было бы назвать какой-нибудь спортивный автомобиль. Брум-брум-брум.
2: Варвара.
3: Прикольно, кстати, Варвара.
2: О, а если бы была фамилия Варум, Варум-брум-брум.
3: Прикольно.
2: Да, хорошо было бы. Дальше.
5: Всем доброе утро. Мне ничего придумывать не пришлось. Однажды в Выборге, в баре, к сожалению, забыла его название, наткнулась на пиво темное, вкусное, называется «Толстая Катька». Спасибо, всем хорошего настроения.
2: Спасибо и тебе хорошего настроения.
3: Тебе, да.
2: Да, продолжим.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы хотел, чтобы в мою честь назвали самолет. Это бы звучало так. Всех приветствую, экипаж самолета, названного в честь замечательного человека Антона.
2: Очень классно, что героям там, России, к выдающимся ученым, есть еще должность. Замечательный человек.
3: Антон.
2: Дальше.
7: Доброе утро, Европа Плюс. А я бы хотела, чтобы в честь меня назвали новый телефон.
2: Ну что там, когда новая презентация Иришки?
3: Тоже хорошо звучит. Кстати, классно звучит.
2: Да.
8: Доброе утро, Вэл. Доброе утро, Вики. Я бы хотел, чтобы мою честь назвали породу собак. Герасимовская. Ну, в честь моей фамилии, если вы понимаете отсылку. До встречи на живом завтраке.
2: До встречи. Порода есть, водолаз называется.
9: Доброе утро. Я бы хотел, чтобы было мое радио. Радио Руслан. Держи шире карман. Радио Руслан, это не обман. Радио Руслан, что за роман? Радио Руслан, классный пацан.
2: Хватит рекламировать радио свое.
3: Ну да, да, да.
2: Да, открой свое радио и рекламируй его.
3: Ну да, да, на своем радио.
2: Но в целом ты нашел прекрасный способ похвалить себя. Ну и финальное на сегодня.
10: Доброе утро, бригада У. А я, наверное, бы хотел, так как я неплохо играл в футбол, может быть, в мою честь назвали какой-нибудь финт. Ну, чисто так. С именем мне повезло, а так финт Геннадия, что ли, был бы. Тогда уж лучше, наверное, Генри Финт было бы так. Не знаю. Так-то получалось вроде какие-то финты придумывать.
2: Генри Финт, это как персонаж Теда Ласса, да? Но
3: да.
2: С другой стороны, вы посмотрите, какой выдающийся Геннадий так и положил вратаря на газон.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: поровну, надеюсь, тоже. Это группа Fastboy, хит, который вдохновляет и воодушевляет на Европе Плюс Music Sounds. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем The Second Voice. Ждем, обязательно появится у нас Pink. Будут Madonna и Martin Garrix с хитом Bizarre уже в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ачим. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в «Мебельград».
13: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
1: Выборы.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: очередной раз убеждаюсь, как же они круто сработались вместе, а? Мадонна и Марти Гарикс на Европлюс Бизар. Еще недавно номер один в Еврохит Топ 40, но и сейчас тоже очень высоко в нашем чарте, а именно на второй строчке. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В «Магнит у дома» за «Монстроением». Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями. Играйте в мобильном

0: авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
4: Европа.
5: Плюс.

0: Ну, говорим Даррен Хейс, конечно же, подразумеваем группу Savage Garden сразу. Да, Даррен Хейс у нас в конце часа на Европе Плюс. Дальше отличные хиты прямо по курсу. Будь с нами.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: В Ростове-на-Дону 18 часов.
5: Европа Плюс. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Центробанки предупредили о рисках роста цен из-за ситуации с топливом. На Дону стартовала кампания продвижения безопасности и стало известно, сколько россиян регулярно выдают детям деньги на карманные расходы. Об этом прямо сейчас. Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. В Ростовской области стартовал региональный этап Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». В этом году особый акцент решили сделать на безопасности пешеходов, рассказала министр транспорта региона Алена Беликова. На Дону акцент сделан на адресной профилактической работе с самыми уязвимыми и активными группами населения. Администрация Ростова сообщила о продлении сроков капитального ремонта подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте городской администрации, пешеходное движение через подземный переход будет полностью прекращено до 1 ноября 2027 года. На время проведения работ горожане смогут переходить проезжую часть по временному наземному переходу, организованному с восточной стороны перекрестка. Согласно опросу, 65% россиян регулярно выдают детям фиксированную сумму на карманные расходы раз в неделю или в месяц, предоставляя ребенку возможность самостоятельно решать, как распорядиться деньгами, потратить сразу, расходовать постепенно или копить на крупную покупку. По 7% респондентов дают деньги за хорошие оценки или помощь по дому. В первом случае это, по мнению взрослых, стимулирует школьника лучше учиться, во втором приучает к труду и порядку. Однако некоторые признают, что без финансового поощрения договориться с ребенком об уборке или о походе в магазин становится практически невозможно. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 84 рубля 35 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 29 копеек. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и малооблачно, по данным Яндекс Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, температура воздуха до плюс 28 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
6: Спонсор программы ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
5: Европа Плюс.
9: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: хочется вечером в пятницу сказать, ну какие sets girls, да? Никаких грусти и печалей быть не может. Правда ведь, в пятницу последний рабочий, впереди выходные. Это Биби Рекса, Дэвид Гетта на Европе Плюс прямо сейчас, Set Girls. Ну что, продолжаем с вами, ну, заканчивать, наверное, пятницу. Многие, наверное, еще в офисе, но уже можно где-то в голове отключить этот тумблер, сказать, все, выходные начинаются. Ну и начинаются они, наверное, конечно же, со мной. Это Фомин. Приветствую всех и каждого. Всем обещаю, что сегодня будет много всего интересного. Вечер проведем очень классно, потому что впереди нас ждет вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур, Саша в 19:00 по Москве обязательно появятся. Ну и тема этого вечера – наша фраза, которую не поймут другие поколения. Вот об этом мы сегодня побеседуем. Ну, в общем, есть такие фразочки, которые, мне кажется, сегодня зумерам точно непонятны абсолютно, и для них, наверное, они даже будут звучать грубовато, потому что тут даже не угадаешь, что для них может звучать грубовато, правда ведь? Любая фраза кинутая или точка поставленная, все что угодно. Ладно, в общем, это сегодня мы с вами обсудим обязательно в вечернем шоу «Rush», поэтому присоединяйся в 7 вечера.
1: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж и оферта. Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7741, 16+.
8: Платите картой «Озон Банка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озон Банка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100%» расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
11: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
15: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 9:35. Привет всем, кто меня слышит. Это Фомин. Отличной пятницы. Ну и классных выходных, кто уже отправился отдыхать. Это тоже здорово. Ну и не забывай о том, что до 25 числа остается все меньше и меньше времени. А значит, нужно к этому моменту быть готовым во все оружие. Ну а что? Что нужно? Нужно просто проснуться будет в 7. Наверное, нет. В 6. Для того, чтобы добраться к 7 на живой завтрак с бригадой У. 25 сентября в ВК-стадиум обязательно все состоится. Вэл, Вики, игры, подарки, круассаны, кофе, артисты невероятные. Ну, например, Лирик, ну стиляга просто звонкий. Тут текст просто бомба. Тима Белорусских, вот он появился и прямо с суперхитом, который мне очень нравится. Айова, это вообще уже, считай, легенды. Богдан Медведи приедет, тут вообще тоже стиль раздает. Короче, будет очень круто, очень круто. Поэтому обязательно приходи. Вход, пожалуйста, свободный для всех, для тебя, для друзей, для друзей друзей. Поэтому приходи и привози их.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. С 3 по 16 сентября лопатка свиная, охлажденная, 269 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.mrf в разделе «Ипотека».
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
13: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Такое ощущение, что сегодня, в пятницу, у меня мозг просто отключился. Серьезно, думать ни о чем не хочу, не могу и не буду. Вот так вот. Инатор и 54 Ultra прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Talk to you. Ну, можно попробовать, да, сегодня так вот как-то поколыхаться. А завтра уже выходной. Ну, ладно, в общем, будем слушать музыку, расслабляться, раз уж такой день классный, да, и, естественно, есть что предложить. В ближайшее время Моранди, суперхит Angels, но прежде Альберт Брайт и Wild уже скоро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Ну, вот такое еще сообщение. У меня муж, король скидок, недавно притащил 5 банок майонеза, потому что была акция 3 по цене 2. Ну, а я майонез вообще не ем.
5: Он принести должен был либо 3, либо 6.
6: Одну потерял, одну по пути по дороге съел.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
7: На Европе Плюс.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Рус 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверяем стрелки в столице. 19:00. Европа Плюс. Начиная час, Игорь Акулов. Ждем свежие новости, Игорь. Салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Минэкономразвития ЦБ запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries. Доля наличных платежей в магазинах значительно выросла, и веганы оказались привлекательнее мясоедов. Подробности далее. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% позволит банкам продолжить предлагать высокую доходность по рублевым вкладам. Сегодняшнее решение ЦБ продлевает период высокой доходности рублевых сбережений, и банки могут сохранять ставки на уровне, близкому к текущему. При этом условия по депозитам зависят не только от регулятора, но и от потребности банков в привлечении средств. В Госдуме рекомендовали обращать внимание на условия договора, включая минимальную гарантированную доходность и правила досрочного снятия, а также учитывать систему страхования вкладов. Минэкономразвития и Центробанк запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries. Малые и средние предприятия могут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Срок кредита – 1,5 года, а ставка – ключевая ставка плюс 3%. Совокупный лимит программы составляет 50 миллиардов рублей. Некоторые банки начали выдачу денежных средств уже сегодня. Минприроды собирает предложения от регионов по совершенствованию законодательства в сфере регулирования численности бурого медведя. В конце лета и начале сентября этого года в ряде регионов участились выходы медведей из-за сезонной нажировки и роста популяции, что привело к введению режимов повышенной готовности, закрытию туристических маршрутов и отстрелу опасных животных. Губернатор Магаданской области предложил изменить правила регулирования численности с учетом участившихся случаев появления медведей в населенных пунктах. Доля наличных платежей в магазинах выросла до 32% во втором квартале против 25% годом ранее. По словам экспертов, объем наличных расчетов в рознице сильно возрос, и такой способ оплаты никуда не уйдет, несмотря на прогнозы об исчезновении купюр. Экономисты отметили, что россияне стали расплачиваться чаще наличными, что подтверждается статистикой. Напомню, что ранее ЦБ также сообщала о росте прироста наличных в обращении, что связано со снижением ставок по депозитам и сезонными факторами. И веганы оказались привлекательнее мясоедов из-за лучшего оттенка кожи и запаха тела. Диетологи пришли к выводу, что растительная диета полезна не только для снижения веса и укрепления здоровья, но и способна повысить личную привлекательность. По их словам, отказ от продуктов животного происхождения улучшает цвет лица, запах тела и композицию тела, соотношение жировой и мышечной массы. Потребление каротиноидов содержится в дыне, манго, болгарском перце и морковь. И все это способствует более здоровому оттенку кожи, который окружающие воспринимают как сигнал о хорошем состоянии здоровья. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 26 копеек, евро 97 рублей и 87 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе Плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем в ближайшие два часа. Вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну что ж, запомнили по поводу оттенка кожи и запаха тела.
3: Саша вычеркнула вещи, которые она никогда не будет есть. Да, но там, благо, есть не только фрукты и овощи, Саша, были.
2: Ну, благо,
1: да,
2: благо.
1: Там, да, большой список у Саши вообще. Тогда что тогда остается поесть?
3: Морковь. Овсянка. Морковь нормально?
2: Нормально.
3: Окей.
2: Хорошо.
1: Ну вот. А овсянка?
2: Тоже.
1: Овсянка с морковью, да, класс. Супер. Друзья, и переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Наша фраза, которую не поймут другие поколения. Ну, понятное дело, что у каждого поколения есть какой-то свой сленг, свои особые словечки, которые непонятны ни родителям, ни... Вот, например, там взрослеет поколение, появляются свои дети, и уже дети не понимают своих родителей. И наоборот. Вот про это мы сегодня будем говорить, какие есть сленговые, может быть, целые фразы, может быть, отдельные слова, которые другим поколениям совершенно непонятны. Саша, ты представитель прекрасного поколения, которое говорит на замечательном, но не очень понятном языке. Приведи примеры.
2: Ну вот мне кажется, что вы большинство терминов знаете, потому что у вас кругозор большой, и мне кажется, я не могу даже ни одного привести примера. Ну, например, вот glow up. Вы знаете, мне кажется. Situationship, бимба. Как будто уже все это пройденные слова.
3: Ну, бимба — это мультик такой был, там мы помним.
2: Вы не знаете. Ну, мы же это все проходили в моей рубрике. Вообще, я подготовила другой нишевый словарь, который знаю только я и моя сестра. Но раз вы не шарите за базу, ну, glow up, например, это значит расцвести, это значит войти в прайм-эру.
3: А как, ну, в контексте какого-то предложения можно, пожалуйста?
2: Например, со мной произошел glow up. Ну, то есть...
1: Ой, сегодня со мной glow up произошел.
2: Скачок вверх. Ты засиял.
3: Нет ощущения, так, что обычно...
2: Или глоуапнуться, можно сказать.
1: А если произошел глоудаун, то это как бы ты что-то там...
2: А, кстати, вот такого вот нет. Хотя как будто бы лексически, да, подходит. А, например, что еще? Слей.
3: Слей.
2: Слей. Ну, это как бы... Да, слей. Это как бы крутой. Круто, классно. Что еще? Фангерлинг. Это когда ты супер по кому-то фанатеешь, не обязательно это девочка, хотя там герлинг, а можно быть просто фангерлить кого угодно.
3: Ну, по-моему, раньше это называли группис просто. Ну, была такая категория фанаток.
1: Что группис — это не просто фанатеют, это те, которые путешествуют.
3: Ну да, ну а фангерлинг что это такое?
2: Это сильно увлекаешься просто какой-то личностью.
3: Ну и все, заочно, у себя там, за монитором.
1: А фангерлингом могут заниматься только девочки, а мальчики занимаются фанбоингом?
2: Нет, это причем все. Боинг. Это все могут заниматься этим.
3: Ну подожди, но мальчики тоже за какой-то герл фангерлят, наверное.
2: Да, фангерлят. Можно даже мужчину фангерлить.
3: Кто-то даже only фангерлят, вот так вот я бы сказала.
1: Есть такие мальчики. Кто фан, only fan girl.
2: Ну вот такие вот словечки получаются.
1: Интересные очень. Артур, вот ты вот сейчас хихикал над Сашными словечками, а у тебя что, какие? У твоего поколения.
3: Какое? Ну, например, скинь бомжа.
2: Чего? Скинь бомжа.
3: Антон, ну, подожди, Костян, Антон, ну вы-то знаете, все нормально. Ну, Саша-то понятно. Кинь бомжа.
1: Похоже, как будто вы играли в «Царя горы», и пришел незнакомый мужчина от метро и победил всех.
3: Это же ты сейчас просто, да, шутками своими закидываешь. Ну, ты же понимаешь выражение «кинь бомжа», Антон?
1: Нет, «скинь бомжа» не знаю, что это.
3: Да нет, ну погодите, раньше тарификация проходила мобильной связи через 3 секунды после начала разговора. И вот за эти 3 секунды, например, там, можно было поговорить. Либо еще раньше была такая функция, когда ты с помощью специальных сочетаний клавиш можно было отправить кому-то смс-сообщение о том, что человек просит вас перезвонить. Вот, и дабы не тратить свои деньги на личном счете, отправляешь подобного бомжа, кинь бомжа кому-нибудь, чтобы он тебе перезвонил, и он платил за исходящий звонок.
2: Это значит перезвонить, получается.
1: Ну, типа сообщение о просьбе перезвонить тебе.
3: Ого, Антон, ну ты чё?
1: Не-не-не, но у нас это так...
3: Богатый, московский просто ты, понятно, вот ты кто.
1: Наверное, да. Так, а давайте сейчас мою... Я что-то много вспоминал, что может быть. Артур, может быть, знает, Саш, что значит, когда человеку говорят, ну ты, конечно, коры лепишь?
2: Шутишь? Коры мочишь, мы говорили в детстве, корки мочить. Может быть, что-то подобное?
3: Ну да, хорошо.
2: Ну,
3: да,
2: почему?
1: Да, и корошник. Ага. Ладно. Ну, вот, пожалуйста.
2: Ну,
1: а это...
2: Никакой.
1: Так, а хорошо, а горшка поставил. Что это такое?
2: Не знаю.
1: Это спортивная подсказка. Поставить горшка.
2: В каком спорте?
3: Не знаю. Мне кажется, это фраза, которую упоминал только Князев, чтобы восстановить второго солиста группы.
1: Кому на пас поставим? Давайте горшка поставим. Нет, это сделать блокшот в баскетболе.
2: Это очень нишево.
3: Это было очень нишево, Саша. Да.
1: Ну, хоть как-то выкрутился я, да. Друзья, расскажите про фразу своего поколения, которое другие поколения не понимают. Если вы взрослый человек, вот вас уже не понимают, либо ваши родители, либо нынешние дети. Если вы человек молодой, расскажите вот что-нибудь, какую-нибудь фразу пришлите на вашем сленге, желательно с переводом все-таки, которую не понимают другие, более старшие поколения. Звоните нам, 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, записывать голосовые, отправляйте, закидывайте там, где вам удобно. Например, можно сделать это в нашем сообществе, сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня фразочки, фразы нашего поколения, которую не понимают поколения другие. Расскажите, какие фразы есть у вас среди ваших сверстников, которые другие люди, ну, вообще не отдупляют, про что идет речь. Можете нам звонить по телефону, можете нам писать текстовые сообщения или закидывать голосовые. А прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А я пофантазировал с нейросетями, какие нынешние фразы через несколько лет будут непонятны новому поколению. И речь не только про какой-то сленг, да, это всегда непонятно, а вот именно фразы такие, которые описывают какое-то действие, контекст определенный. И вот что тут получилось. Ну, например, фраза про то, что нужно перевернуть флешку, потому что она не той стороны вставляется. Я думаю, через пару лет уже люди в целом вот такой проблеме никогда знать не будут, о том, что USB Type как будто... A, да, он был своеобразный.
3: Уже сейчас как будто...
2: И флешка, наверное, флешка, тоже, да, тоже такой рудимент, который вряд ли кому-то нужен. Дальше.
0: Флешка звучит как будто бы очень маленькое, коротенькое воспоминание.
2: Звучит как дискета, вот так вот звучит.
0: О, дискет. Саша, ты знаешь, что дискета?
2: Флоппи диск.
3: Вот да, я знаю.
2: Ты помнишь, сколько там мегабайт было?
3: Нет.
2: 1,44, кажется, да, Антон?
0: Это большие, да, были еще маленькие вот на 1,2, 5-дюймовые. Были 3,5 дюйма и 5 с четвертью дюйма.
2: Да.
3: Вот с ладонь, знаешь.
2: Дальше, еще одна фраза, которая звучит так: «Раздай мне интернет». Потому что, ну, в мире повсеместного такого, ну, довольно дешевого интернета, фраза звучит уже тоже не особо уместно и никому не нужна. Я даже тоже не помню, когда я последний раз раздавал кому-то интернет или даже себе. И, скорее всего, через какое-то время тоже... канет в бездну. Дальше. Во-первых, вообще ситуация с капчей или капчой тоже наверняка через пару лет забудется, и новому поколению не будет непонятно, что нам надо было, чтобы пробраться на какой-то сайт, выбирать светофоры, гидранты.
0: Почему?
3: Почему это уйдет, да?
2: Потому что с переходом на там, биометрию, какой-то продвинутый анализ поведения, необходимость в этом идет.
3: Просто по лицу тебя сканируют, и все. И
2: ну, в том числе,
3: будет.
2: Возможно. Да.
3: У меня всегда проблемы с этой гидранты эти выбрать.
2: Это, кстати, правда обидно. Потому что гидранты, у нас такие гидранты сроду-то никогда не было. Как они выглядят, оттуда мы должны знать.
0: Но меня раздражает другое. Ты выбрал все гидранты, ты уверен, что ты все указал, а тебе потом еще что-то. А теперь светофоры выбирай.
2: Это ладно.
0: Пешеходные переходы. Я дурачок, я не нашел все гидранты. Почему вы мне это? Или я классно сделал, и вы мне подкидываете еще, чтобы я еще что-то классно сделал.
2: А еще бесит, когда, например, тебе необходимо выделить картинками изображение мотоцикла, и вот кусочек небольшой колеса, он на другой картинке. И вот надо ее
3: вот
2: выделять, или не надо. То есть сама
0: я выделяю всегда.
2: Мотоцикла, она вроде бы там. А тут вот прям 2 пикселя залазит на другой квадрат.
3: Ой, хорошо, что это уйдет.
0: Это Артур предполагает.
2: Предположение, да. И последняя фраза. Загугли это, потому что, ну, в целом, на смену там традиционному поиску, да, люди уже начинают пользоваться ИИ-ассистентами, чатом GPT и просто говорить о том, что спроси у нейросети, либо будут называть ими какого-то конкретного ИИ-инструмента. И никто уже не говорит «загугли» или «за Яндексе», или что-то
0: возможно,
2: еще.
0: Интересно, да. Друзья, но какие-то фразы, целые конструкции словесные сейчас существуют и совершенно непонятны другим поколениям, которые не являются плюс-минус вашими ровесниками. Вот именно такие фразочки мы сегодня вспоминаем, обсуждаем. Фразы, которые не поймут другие поколения. Расскажите о своих таких фразах. Можете нам позвонить. 745-6565. Код Москвы 495.
4: На Европе плюс. No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit.

0: Сообщения от наших слушателей с фразами, которые понятны им самим, но непонятны другим поколениям. Так, Саш, будем на тебе тестировать. Слушатель Сан Палыч.
1: Уже, мне кажется. Меня пролетает.
2: Сейчас будет что-то бородатое такое прям, да?
1: Ну давайте,
0: фраза такая. Кому Саратов? Четвертая кабинка. 3 минуты.
2: Ну-ка.
1: Ну, в телефонном... В месте, где ты можешь позвонить по телефону, как в телефонной будке.
0: Да, ну, междугородний телефон, угу. Это отдельно надо было ходить, заказывать заранее, ага, ты да. Сидишь,
1: это не какая-то штампованная там... фраза, то есть, может быть, не Саратов, а другой город.
2: Ну да, сам любой контекст город, да. О том, что тебя
0: она
2: называют типовая, город.
0: Ну, как угу. Бы, да, шаблон такой, да.
2: Да, угу. Ну, про связь уже продолжая, да, она написала, что выключи интернет, мне нужно позвонить. Вот. Раньше, да, когда были ADSL-модемы, так называемые, выходили они в большую мировую сеть по телефонной линии, и у тебя была вилка, либо ты, ну, даже сплиттер был такой специально в квартирах устанавливался, то есть куда заходит телефонная линия, одна линия идет на телефон, другая непосредственно в модем. И если ты сидишь в интернете в этот момент, то телефон занят, потому что у тебя линия занята, она была только одна. Да, соответственно, чтобы воспользоваться телефоном, необходимо, чтобы кто-то прекратил сеанс интернет-серфинга.
0: Да, а интернет был такой скоростной, что чтобы загрузить очень плохую картинку, нужно было в этом интернете минут 7 сидеть, 8.
2: Да.
0: В ужасающем качестве что-то там загружалось.
1: Да уж.
0: Да, друзья, расскажите про фразы, которые использовала или использует ваше поколение, а другие поколения вообще не понимают, о чем речь. Вот прям такая большая словесная конструкция. Присылайте нам, можете в текстовых сообщениях, можете записывать голосовые, закидывайте голосовые, либо... в наше сообщество в ВК, либо можно записать голосовое на сайте europaplus.ru, надо нажать на кнопочку «Написать в эфир».
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет. Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатите ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
5: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, масло сливочное Эконива 82,5%, 170 граммов, 139 рублей 99 копеек. С 3 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Сломалось. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Выборы. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина. Бесплатное образование. Защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
13: Звони 745-6565.
15: Код Москвы 495.

0: обсуждаем фразу, фразы, которые не понимают другие поколения, только наши ровесники поймут, о чем речь. Такие вот сообщения от наших слушателей. Сергей пишет: зумеры не поймут. Факс, стартуйте. И ему Александр как бы дописывает: 10 раз засунул, каждый раз назад вышел, помогите.
1: Ну, я, слава богу, не имел опыта взаимодействия с факсом, поэтому тоже это мимо меня все.
0: У меня даже дома стоял, у меня да? у папы по работе было.
1: А что там делали? Там просто документы какие-то прислали, да? То есть вместо какого-то облачного хранения тебе отправляют документ конкретный.
0: Или, либо можно вместо электронной почты. По факту. Mm-hmm. То есть тебе бумажный документ, да, любой, это как ксерокс, только копия вылезает у человека на другом конце телефона, где бы то ни было.
1: А можно было им как мессенджером пользоваться? То есть просто по одной какой-то фразе отправлять сообщение?
0: Можно, человеку. Но это достаточно дорого бы стоило, потому что ты платишь мало того, что за международный, междугородний телефонный разговор, mm-hmm. еще mm-hmm. и бумага для факсов стоила недешево.
1: Mm-hmm. Вот так вот.
0: Эх, молодежь. Чего вам еще интересно про древности?
2: А вот, кстати, тоже довольно древнее сообщение, но не знаю, может, вы знаете или нет. Шнурки в стакане, что это значит? Тут есть пояснение.
1: Ну, я это знаю, это родители дома, значит.
2: Откуда?
0: Я никогда не слышал, чтобы это кто-то использовал в реальности, но все типа хихикали. Да-да-да, как можно.
1: В разных журналах подростковых раньше об этом писали, типа вот надо научиться сленгу подростковому. Но это уже вот в жизни, чтобы кто-то так говорил, никогда не было.
2: Круто.
1: То есть предки
0: называли,
1: хорошо.
0: Для тех, кто не знает, что это такое, давайте на всякий случай скажем, что вроде как это когда подростки, чтобы родители не поняли, о чем идет речь, и что почему человек не может говорить, он говорит, шнурки в стакане, это значит, mm-hmm. что родители дома.
2: Mm-hmm. Вот. И тут же еще есть слово куршевелить. Что оно значит?
1: Ну, судя по всему, богато как-то кучеряво проводить время.
2: Да, веселиться, кайфовать.
1: Ага, да. Куршевелить.
0: С девушками в меховых шапках.
1: Ага. Там еще должно быть шампанское с этими фонтанами.
0: В этих же шапках, да. Да. Телефонный звонок.
1: Елена дозвонилась, и ее слово или фраза, которая точно не будет понятна современному поколению. Лена, добрый вечер.
0: Здравствуйте,
1: добрый
0: Елена.
3: Добрый вечер. У меня такая интересная фраза, такое интересное слово, которое точно скоро не будет понятно людям, следующему поколению. Это наличка.
0: Наличка.
3: Потому что я стала свидетелем на днях в магазине. Бежали передо мной двое детишек, и у них такой диалог состоялся. Так надо было заплатить наличкой. А второй ребенок спрашивает, а что такое наличка? Ну, типа, что это? А девушка говорит, ну, это бумажные деньги. То есть во время переводов, там, СБП и все прочее, дети не знают, что такое наличка.
0: Ну, это правда, очень многие не носят с собой наличные деньги, но смотрите, вот сейчас очень многие опасаются, что искусственный интеллект захватит планету, и чтобы обманывать искусственный интеллект, ведь людям, наоборот, понадобятся наличные деньги, поэтому, может быть, наоборот.
1: Не знаю, ты знаешь, Антон, вот у меня сын пошел в школу в первом классе в этом году, и все операции какие-то денежные проходят через его карту, вот, московского школьника, то есть ты туда закидываешь деньги и на обеды, и на буфеты, и на всякое такое. Мы ему сделали это в виде в качестве браслета, чтобы это было удобно пользоваться. И я сейчас регулярно наблюдаю, что каждый день он что-то покупает себе в школьном буфете, надо, не надо, и для него это просто аттракцион, то есть он не видит ни денег, ни счета, он просто прикладывает свой браслет, ему выдают какой-то товар. Я пытаюсь с ним, конечно, разговаривать и прививать финансовую грамотность определенно, что за всем этим есть деньги, которые мы оплачиваем. Но для него это просто вот все доступно.
0: Как будто игра какая-то.
2: Можно бумажные тогда давать.
1: А вот бумажные там не принимают, кстати. То есть все операции денежные, они проходят исключительно по этим картам.
2: Хотя бумажные даже прикольные, как будто как листиками в детстве ты расплачивался. То же самое.
0: Ой, теперь я буду листиками расплачиваться. Ладно, сейчас же осень, сейчас листики опадают. Ты просто собери еще денежек, и все, с денежного дерева. Елене, спасибо большое за звонок. Да, надо же, как вот у нас эта тема про наличку закрутила. Друзья, расскажите про свою фразу, которую вы используете со своими ровесниками, сверстниками, а другие поколения, скорее всего, эту фразу не понимают. Можете нам прислать в текстовом сообщении или в голосовом, или позвоните в эфир.

0: Обсуждаем сегодня фразы, которые понятны нам, но непонятны другим поколениям. Александр пишет вот тут несколько прям фразочек. «Заточить ништяков» — это перекусить чего-нибудь.
1: Mm-hmm. Не чего-нибудь, а чего-нибудь вкусненького.
0: Ну да, да. А перетереть тему, ну это как будто бы все знают. Будто, ну, да. Ага. Обсудить, да, безумно. Mm-hmm. Перетрем, а скотчем побормочем, да. Друзья, расскажите фразы, которые есть у вас, вы используете, ваши друзья и ровесники, не знаю, там, одноклассники, одногруппники понимают, а другие поколения вообще не понимают, о чем идет речь. Ваши родители, ваши дети, непонятно. Закидывайте нам такие фразы, можете в текстовых сообщениях, можете позвонить 745-6565, код Москвы 495.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИ-БОН».
6: Почему сразу сам топай?
7: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
2: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 ЮСИ-ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Реклама.
2: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Выборы.
13: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европа.

0: Обсуждаем сегодня тему фразы, которую не понимают другие поколения. Так, слушатели оставляют свои. Если это слушатели чуть постарше, мы эти фразы проверяем на ком? На Саше. Саша, тебе работочка немножечко.
1: Держись. Ну,
0: Елизавета такое вот пишет сообщение. Муж вспомнил фразу «вскипятить белье». Ты знаешь, что это такое?
2: И зачем это надо?
1: Сполоснуть?
0: Вскипятить. В буквальном смысле, я тебе подскажу. Это в буквальном смысле, прям вот
1: от пятна
0: кипятили,
1: какого?
0: Ставили.
1: От пятна избавиться.
2: Ну, в целом, это такая уже радикальная мера, чтобы избавиться от какого-то очень въевшегося пятна, потому что простая стирка его не берет в обычной воде.
0: Да, простернуть, продезинфицировать и, да, типа отбелить, как будто бы.
2: Детское белье, наверное, еще кипятили.
0: Вообще,
2: часто.
0: Саша, сегодняшнюю викторину пока хорошо проходит.
2: Так, хорошо, давай дальше, хорошо. Зумеры теряются от этого слова, написала Эрмина. Слово в кавычках тут звучит так. Чекушка.
1: Ну, стопка чего-то. Ой, не стопка, бутылка.
0: А мерзавчик что-то?
1: Водки какой-нибудь.
2: Мерзавчик.
0: А мерзавчик?
2: Ну, ты была близка первым вариантом ответов.
1: Стопка...
0: Нет, чекушка, по-моему, да, это и есть четвертинка, да, четверть литра, маленькая бутылочка.
2: Да, ну а мерзавчик это как раз-таки вот уже в стакане запечатанном такой, да?
1: Такой я не слышала, кстати.
0: Вот, вот. Хозяйки на заметку. Важные слова, Саш. Где-то еще важные, нужные для жизни.
2: И слава богу, на самом деле, не слышала. И хорошо, Саш, этим гордиться надо. Да, все нормально.
0: Слушай, ну Саше тоже ведь надо понимать, если к ней подойдут и скажут, сударыня, на мерзавчик отойди.
1: Ну я подумала, что это что-то с мерзавцем связанное такое.
2: Мерзавчик.
0: Но я думаю, что происхождение да, но почему-то это вот тоже маленькая то ли бутылочка, то ли что-то еще, вот именно алкоголя.
2: Но она уже не разливается никуда, это такое. Индивидуальный пакет потребления, наверное.
0: Пакет потребления. Похоже, как будто на интернет. Так, телефонный звонок у нас.
2: Да, Ольга дозвонилась, вспоминает свои фразы, которые не понимает поколение новое. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс, добрый вечер, ребята. Все мы знаем, что сейчас из расписания школьников ушел такой предмет, как черчение, его потихонечку возвращают. И вот мама у меня пользовалась такими терминами, как рейшина и штангенциркуль. Я всегда говорила, что ты ругаешься, что это такое. Но оказывается, это всего лишь навсего приборы, которыми пользовались ученики на уроке черчения. А мама, собственно, у меня была вот учителем черчения. То есть, моим детям сейчас эти слова вообще непонятны. И даже когда я объясняю их предназначение, да, они тоже говорят, ну, сейчас, по-моему, уже есть много чего другого, чтобы нарисовать параллельные линии без проблем, там, какие-то измерения.
0: Ну, нет, ну, окей, линии, допустим, ну, а если окружности, тут нужна готовальня. Знаете вы такое слово, Ольга, готовальня?
3: Да, конечно, конечно, знаю, что такое готовальня.
2: В пятницу многие готовальни уже такие, знаешь.
3: Да, что дети сейчас современные этого не знают. Да, и, кстати, иметь хорошую готовальню, ну, в наше время было таким, как сказать, ну,
0: вот дорого было просто, давайте.
3: Такой крутой чувак ты с готовальней-то.
0: Согласен, да, мне папа свою готовальню до определенного возраста не давал. Ой, она черная, открываешь, там такие гвоздики по бокам выдвигаешь, открываешь бархатное, внутри лежат все они.
2: Ой, я сейчас же посмотрел, да, мне на день рождения дарили. Ого. Классный инструмент.
0: Да.
2: Набор.
3: Да, да, да, да. Набор отличный.
0: Саша, с готовностью. Ого!
1: Нет, я просто посмотрела, что это. Мы просто называли это, ну, как набор циркулей или чего-то.
0: Набор циркулей. Ну, что это за слово? Набор циркулей.
1: Но готовальни не было в моем лексиконе.
0: Между молотом и готовальней, Саш, даже есть такая поговорка. Оль, спасибо, большое спасибо за такое напоминание. Да, друзья, рассказывайте фразы, которые не понимают другие поколения. Что-то у нас пока немножечко пассивно себя ведут зумеры. Зумеры,
1: да,
0: напишите,
1: давайте-ка.
0: У вас какие фразы есть вот прям вот полностью, альфа-чи, альфы. Какие у вас есть фразы, слова, которые старшие поколения вообще не понимают? Родители, уж тем более там бабушки, дедушки, вы говорите между собой, они потом просят перевести на обычный их старческий русский язык. Вот расскажите про такое. Можете нам написать в текстовом сообщении, закидывайте, где вам удобно, или звоните по телефону.

0: Сообщение от наших слушателей про фразы и слова, которые непонятны представителям других поколений. Наша слушательница пишет: «Меня всегда удивляло слово, которое я слышала от мамы. Кадриться». Там, знаешь, к тебе кадриться. Знаешь,
1: Саша, что такое?
0: Да, подкатывает. Да, почему кадриться? Это правда. Логики не очень видно. Друзья, расскажите про фразы, которые используете вы частенько, но другие поколения не понимают значения этих слов, этой фразы. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит акции» и доставка 6+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
16: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
17: Я построю здесь новый мир.
16: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
18: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить.

0: Лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
2: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Наш фраза», которую не поймут другие поколения. На разных языках, в буквальном смысле этого слова, на разных языках поколения могут говорить. И действительно, это вполне нормально, это естественно. Иногда это очень забавно, потому что, ну, совершенно не ясно, что тот или иной человек имел в виду, слишком молодой по сравнению с вами или, наоборот, слишком возрастной по сравнению с вами. Фразы, которые присылают наши слушатели... Александре, приготовиться. Так, Наталья пишет. Фраза из песни. Что переждать не сможешь ты, трех человек у автомата. Зумерам непонятно, пишет Наталья.
2: Ну, автомат телефонного.
1: Зумеры отвечают.
2: Телефонного автомата.
1: Да, да.
2: Уже сегодня было.
1: Трех человек переждать не сможешь.
2: Стоят в очереди, чтобы позвонить.
1: Вот это, да что же это такое, Саша, по-моему, подготовилась.
2: А вы ли приз сегодня какой-нибудь?
1: Тебе?
2: Да.
1: Ну,
3: карточка для таксофона, Саша.
1: Вот, вот, и мы выдали с Артуром свой возраст. Артур сказал, карточка для таксофона, я сказал, двушка. Двухкопеечная монета.
3: Не, при мне уже были карточки, да.
2: Двушку я не знала, что это копейка. Вот такое, кстати.
1: Это не копейка, это двухкопейка.
2: Двухкопейка. Непонятное слово от дочери. Кринж и скуф. Погуглила. Мне кажется, вы знаете. Ну, кринж.
3: Ну, кринж и скуф, ну, кринж и скуф, да, скуф мне уже... кажется, это, да, прям везде уже
1: как будто бы кринж говорить эти слова как непонятные.
2: Ну, кстати,
1: так,
2: да.
1: А вот Владимир пишет. Всем привет. На мой взгляд, современная молодежь не поймет слово «получка».
2: Зарплат?
1: Зарплата, прибыль? Да, конечно.
2: Денежка.
1: Владимир. Деньжульки. Попосики.
3: Да, «желтые страницы» предлагает Сергей Журавлев в качестве фразы, которая непонятна.
1: Песники разлуки, Саша.
2: «Желтые страницы»?
3: Да.
2: Ну, какая-то желтуха, которая пишет? Или что? Страницы старой книги, пожелтевшие.
3: Ну, я предположу, что это же речь про телефонный справочник, да?
1: Да-да-да, так назывался. Мне кажется, это причем калька, прямой перевод, то ли в Англии, то ли в Штатах. Вот эти большие телефонные справочники, огромные, назывались Yellow Pages, и у нас перевели прям вот в прямую желтые страницы. Да, почему? Там только на обложке был желтый цвет, а внутри была прям такая дешевая, ну, типа вот газетной бумаги.
3: Ну, это правда было прикольно. Они были обычно такие толстые, ну, в зависимости от города, конечно. У нас в Тельтамаке, ну, там страниц, не знаю, 500, наверное, было. И ты по фамилиям искал человека, чей домашний номер телефона тебе необходим.
2: Ты сам записывал, получается.
3: Вот, представляете, да, никакой политики конфиденциальности, что называется. То есть, эти справочники, они везде лежат. Ты мог, по большому счету, если человек есть в базе, найти его домашний телефон, позвонить ему домой... И что-нибудь спросить у него. Да, или назвать, и сталкерить.
1: Что там еще?
2: Да. Александр вот пишет, у меня напарник на 20 лет меня младше, и когда начинали вместе работать на буровой, я ему сказал такое слово «сноровка». Он долго думал, потом меня переспросил, что это такое?
1: Сноровка. На ботинках есть сноровка, вот ты снорки завязываешь.
3: Сейчас опять отправят тебя в комментариях, Антон.
1: Ой, я, кажется, опять попал между молотом и головой.
3: Нормально. Так, а я...
1: Знаешь, что такое?
2: Ну да.
1: Сноровистый, да? Такой. Ух, какой ловкий.
2: Да, ловкий.
3: Да.
2: В общем, нужна сноровка. Там что-то подготовка.
1: Слушай, я, кажется, придумал, какой тренировка. У тебя будет подарок, если ты пройдешь это испытание. Чекушка или мерзавчик.
3: Да. А на закусь будет яблоко, Саш. Чтобы было максимально комфортно.
2: Хочу проиграть сегодня.
3: Закусь, слово тоже какое. Так, голосование. Оно-то сегодня такое довольно радикальное. Кто кого должен понимать? Есть два всего варианта. Молодежь должна понимать старших, либо старшие должны учить сленг. Вот выберите, что вы больше считаете. Кто должен подстраиваться, чтобы у нас получился нормальный разговор. Финал подведем, точнее, итоги подведем в финале этого часа. Вот так.
1: Да, голосуйте и рассказывайте, приводите примеры вот этих непонятных фраз других поколений, которые вам непонятны, или наоборот, вы знаете, что вот есть у вас какие-то фразы, словечки, которые другие поколения вообще не врубаются. Что это такое? Звоните 745-6565.
0: На Европе плюс.

0: обсуждать фразы. Фразы, которые используем мы, но которые не понимают другие поколения. Приводить примеры, друзья, можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения или закидывать голосовые. А у нас представитель поколения молодого. Саш, тебе слово.
1: Это Rush.
2: Саша, в тему.
3: Ну что ж, мои слэйбои, пришло время прикоснуться к нишевой цифровой лексике Китая.
4: Ура!
3: Вы ждали, и вот сегодня она для вас. Сегодня я расскажу цифровые коды, которые понятны только китайским зумерам. Они активно используются в переписках. И я тоже вам предлагаю перейти с букв на цифры. Угу. И в нашем чатике мы тоже можем общаться цифрами. И вы, наш слушатель, угу, тоже можете перейти.
4: Антон, ты бы очень хотел, мне кажется, общаться цифрами.
0: Цифрами, обожаю общаться цифрами.
3: Антон человек с цифрами. О, кстати, очень даже прорывно. Итак, если в чатик приходит сообщение 666, это означает на китайском восторг, крутость, умелость, гениальность. Все потому что лиу-лиу, это по-китайски 666, лиу-лиу-лиу-лиу, созвучно за словом.
4: Созвучно, как будто бы полицейская машина рядом едет. Лиу-лиу-лиу-лиу.
3: И лиу...
4: Ну, типа, как красиво, восторг.
3: Лиу, оно же переводится как быстрый, умелый, гладкий. Помимо шестерок, если вы хотите дать кому-то...
0: Я подумал, какой когнитивный диссонанс у православного китайца возникает. Он хочет написать цифрами восторг, но не может, да.
3: Не может, да. Но он может использовать другое. Он может использовать эмодзи коровы. Корова по-китайски ниу, а вы знаете, что созвучно с шестеркой лиу, и тоже означает круто, классно, вау. Поэтому,
0: ну,
3: если вы шлете корову...
0: Как будто бы лиу и ниу все-таки разное.
3: Оно созвучно.
0: Давайте миу туда добавим.
4: Тогда вы представляете, да, если однажды в Китае покажут мультик «Три кота», и где-то в середине, когда они говорят «миу, миу, миу, три кота», то есть на их языке это было бы «корова, корова, корова, корова».
3: Ниу. Все-таки не будем путать. Миу и ниу.
0: Ниу.
3: Ниу. Да. И сейчас это невероятно популярно в Китае после выхода мультика «Ниулай». Возможно, вы такой видали. Нет?
0: Нет.
3: Не видели
0: мультик?
3: «Ниулай»? «Ниулай». Это такой кринжовый мультик.
0: А, там два брата
3: мультик.
0: Ермолай и Ниулай.
3: Это мультик про...
4: И Салават Ниулаев.
3: Это мультик про бычка. Он собрал более 3 миллионов юаней за первые недели проката. В общем, очень такой кринжовый, нарисован самостоятельно. И вот сейчас...
4: Я понял, это была история, да. Но это же не прокат, это мама, ой, ну, мама и сын, кажется, да?
3: Мама и сын нарисовали,
4: да.
3: Да-да-да. И вот он называется Ниулай. Вот Ниу — это как раз переводится как корова или бык. И вот получается сейчас эта фразочка вообще очень популярна.
0: Трендовая. Ниулай, то есть это корова, давай-ка лай.
3: Ну, там два варианта. Либо бычок наступает, потому что лай — это приходить, либо это, ну, имя просто. Бычок лай. И так бычок можно.
0: Бычок лай.
3: Игра
0: прекрасно,
3: слов. А, кто-то сейчас хочет посмеяться?
4: Да, очень.
0: Вот, я так... нет. Ну, ладно, давайте похихикаем.
3: Если хотите похихикать, то пишите в чатик 2-3-3-3-3-3. Чем больше 3-3-3, тем больше ахахахахахах. Потому что по-китайски ари-сань-сань-сань, как бы ахахахаха.
4: То есть они вот со звуком сань-сань-сань смеются? Сань-сань-сань. Ну, то есть ха-ха, это похоже, правда, на ха-ха.
0: То есть подожди, то есть, Саш, тебя позвать, это значит сказать ха! Сань!
4: Сань, да? Сань-сань-сань.
3: Ну, получается, что да.
4: Сань-сань-сань-сань.
3: В общем, вместо того, чтобы писать ахахахахаха, можно просто писать 2-3-3-3-3, как это делают китайцы. Ну, а если вам кто-то присылает 5-5-5-5, то это значит, что человек расстроен, он ищет поддержки, потому что 5 по-китайски это у, и получается у-у-у, как будто плак-плак-плак, ных-ных-ных. Кто-то всхлипывает. Вот так, да. Поэтому, если вам пятерочку пришлю, то это значит, я реву.
0: Пятерочка почему-то вспомнилась.
4: Это не 5 баллов, да, за какую-нибудь там классную
3: шутку,
4: сказанную в чате.
3: Да, вот такой вот цифровой язык используют китайские зумеры. В целом, тоже можете к нему приобщиться, зашифровывать как-нибудь свой сленг.
0: Извини, Саша, я просто подумал, что тогда, по идее, идеальные оценки в КВН, там ведь выступают команды, которые хотят рассмешить, это 2-3-3-3-3-3-3.
3: Да-да-да, получается вот так вот.
0: Надо рассказать.
4: То есть с Гусмана начинаем, и все остальные уже... У Гусмана нормальная обычная двойка, а все остальные...
0: Стандартная оценка, да. И остальные по троечке.
3: Да. Ну, мы шлем вам 5-2-0. По-китайски это «я тебя люблю», «мы вас любим». И говорим вам о том, чтобы вы прислали нам сленг ваш, который неведом другим поколениям. Присылайте нам голосовые сообщения на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.

0: сообщение от нашего слушателя Ивана. Мне сейчас 39 лет, сыну 14. И когда я ему говорю, что это мой кореш, он долго думал, что это наш родственник. А еще часто говорю, это что за кандибобер ты тут выделываешь? И он не понимает, что это такое.
1: Так говорят,
2: выделывать... Кандибобер? Да, на мне кандибобер.
1: Выписывать коленца, Антон говорил. Это схоже или нет?
2: Выписывать коленца с кандибобером?
3: Распустил меня.
1: Ну, Антон, это одинаковые фразы? Или нет?
0: Ну, нет, слушай, я не знаю, кандибобер для меня это женщина из мема.
2: Подожди, Ибрагим тебе о чем-нибудь говорит, Саш?
1: Да, говорит. Вы же мне сами и показали.
2: А как это с коленом у тебя связалось-то вообще?
1: Коленца, выписывать коленца.
2: А колено, ну хорошо, это как связалось вообще?
0: Выкидывать коленца.
1: Выкидывать.
2: В этом меме тоже, таких фраз не было.
1: Я знаю,
2: Александр.
1: Это фраза Антона.
0: Это другое мем. Саша вспомнила, что я еще...
1: Это какой-то гоголевский язык, мне кажется.
0: Гоголевский. И моголевский. Телефонный звонок у нас.
2: Дозвонился Виктор. Да, поделится фразами крылатыми из фильмов, которые не понимает молодежь.
0: Так, Виктор, здрасте.
4: Добрый вечер, Плюс.
0: Добрый, добрый. Ну-ка, расскажите, какие фразы вот вы понимаете, а другие поколения что-то не очень.
4: Ну, я хочу привести фильмы советские, классические, которые просто они стали крылатыми уже выражениями. И когда говоришь современной молодежи, шляпу сними, вот такие вот фразы, которые они уже на уху у нас стоят, мы их понимаем. А они не могут понять, что они хотели же в этот момент. Они просто в замешательстве стоят. И много других. Приключения Шурика. Вот недавно вот была такая ситуация на работе тоже. Вот у меня работаю с молодежью, в большей частности. Как пройти в библиотеку в 3 часа ночи? Я говорю, иди возьми книгу в библиотеке. Он говорит, спрашивает меня, а где библиотека? Я говорю, ну вот в 3 часа ночи води, возьми книгу. И он не понял, что я просто над ним шучу. А он всерьез подумал, что я его отправляю в библиотеку в 3 часа ночи.
0: Пошел записываться на госуслугах в ближайшую библиотеку.
4: Да, вот таким вот. И таких много случаев, которые, наверное, у всех сталкиваются в современном мире.
0: Виктор, а я правильно понимаю, что вы нет-нет, да и любите молодежь подколоть такими фразочками, чтобы они в библиотеку в три ночи?
2: Видимо, да. А я вспомнил, да, Виктор вот первую фразу назвал по поводу «шляп сними», это понятно, что она из фильма, но вот в целом «снимая шляпу» такой фразеологизм есть определенный, да, когда показываешь уважение, и помню смешной момент, когда брали флеш-интервью у бывшего игрока «Зенита» Малкома, и корреспондент говорил, у вас игра была безупречная, снимая шляпу, и он в этот момент снимает свою кепку, потому что ему дословно переводит все то, что говорит корреспондент.
0: Что надо снять,
2: да.
0: Типа.
2: И он просто такой посмотрел испуганно, что ой, мне снимать, надо снять кепку в помещении. Это было смешно.
0: Ну, это все равно, что, да, вы знаете, вы так плохо играли, я умываю руки, и он начинает что-то салфетки, да, там, доставать ему, протирать, да. Виктор, спасибо большое за звонок, спасибо. Да, то есть фразы такие, которые не то чтобы... ну, общепринятый или с какими-то устаревшими понятиями, а просто контекст. Контекст, который многие понимают, смотрели фильмы, старые фильмы, любимые многими, а вот молодежь эти фильмы не смотрит и не очень понимает, о чем речь. Расскажите, друзья, какие у вас есть такие вот прям любименькие фразочки, которые вы используете, может быть, использовали всю жизнь, и которые не понимают другие поколения. Если вы прям молодежь-молодежь, не понимают старшие, там, родители, бабушки, дедушки, преподаватели. Если вы уже взрослый человек, то вас дети и юные люди не понимают. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструменты. Продвижения.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Клиентов все меньше.
7: Интернет не работает? Средний чек падает? Вы можете что-то с этим сделать? Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
6: Михаил, ты что, дурел? Вольник с утра!
8: Да, это время подъема в школу.
3: Взрослые снова учатся понимать детей.
9: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
3: Дети снова пытаются понять взрослых.
10: Только играем по-взрослому.
3: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
11: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
3: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
13: «Моя клиника».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
17: Утром по будням в 9:30.
16: Звони и взламывай.
18: Сейф в бригаде У.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Звони. 745-6565.
21: Код Москвы 495.
22: I went deaf on the bitch.

0: Сообщение от наших слушателей. Непонятные фразы. Фразы, точнее, понятные только одному поколению, но не другим. Сергей рассказывает. Вот вроде смешно, но я со своей дочкой, ей 4,5 года, на днях что-то обсуждал и сказал слово «магнитофон». И она спросила, а что это такое? И пришлось, как вы, Саша, в эфире, рассказать историю. А вот раньше ощущаю себя динозавром, пишет Сергей.
1: Ну, точно так же, если предложишь кому-нибудь карандаш и кассету, и что с этим необходимо делать?
0: Особенно, если кассета еще в этом пластмассовом чехольчике своем, да, еще попробуй достань оттуда.
2: А вот, кстати...
1: Ну, что, Саш, надо делать?
2: Ой, вы, честно говоря, вы мне это уже рассказывали, но перематывать... Отматывать что-то.
1: А потом этим же карандашом записывать текст песни, чтобы подпевать.
2: Умно.
0: А вот... Ню-ню. 2-3-3-3-3.
2: Круто-круто. Антон, ты запомнил. А Юлиана вот пишет, сейчас новое сленговое слово есть, я тебя могну.
0: Что «Могну».
1: Да, это... я, к сожалению, знаю, что это такое. Это новая какая-то песня совершенно.
2: Ну, а что это значит? Ну, это вполне себе прилично.
1: «Могну».
0: Я подсмотрел ответ, поэтому да, Артур, ты знаешь, из сообщения ты увидел?
1: Нет. Мне попадался просто видеоролик с этой песней, и как дети что кричали и подпевали.
2: А что это
0: я
2: значит?
0: «Смогу тебя победить», да?
2: Да.
1: Ну, просто, да, ты мне по зубам, ты мне по силам, вот так вот, да? В любом контексте, куда вы хотели бы вставить это слово.
2: Да, расшифровывается как «Alpha Male of the Group», типа «Альфа-самец своей группки».
1: А почему там девочка пела эту песню?
2: «Альфа-самка», получается.
1: Получается так. Я только инста-самку
0: так. Вот такое сообщение от нашей слушательницы Лены. Я недавно в разговоре со своим сыном 14 лет употребила слово «опростоволосилась». И сын сказал «Чего?» Я говорю «Лоханулась». Он говорит
2: Ну, если ребеночек не слышал, то да, можно подумать, что что-то с волосами связанное.
1: Опростоволосилась. А в целом, вот этимология этого выражения, откуда она?
0: Надо было раньше женщинам, приличным женщинам, обязательно ходить с волосами убранными, собранными, чтобы не болтались волосы, распущенные и так далее. И если вдруг у тебя сбивался головной убор, там какой-нибудь платок или что-то еще, и ты опростоволосился, то есть у тебя просто волосы, это прям, ну, такое, если не стыд, позор, то прям очень неприятное происшествие.
1: Ну, как будто дал маху, женщин. Да, вот так вот.
0: Опозорился.
1: Попал в просак, да.
0: Сел, а ну-ка, дай маху.
1: Сел в лужу, вот так вот. Чтобы более понятно. Если ты объясняешь ребенку, который тебя спрашивает, пап, а что такое простоволосится? Ну, сел в лужу.
0: Сесть в лужу. В грязь лицом.
1: И закидал его фразеологизмом из своего словаря. Да, Владимир дозвонился, его история. Владимир, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте,
3: у нас,
0: Владимир.
3: На самом деле, возникает забавная ситуация, когда мы разговариваем с дочерью 12-летней, и нас не понимает жена. Она любит компьютерные игры, я люблю компьютерные игры, и в одних и тех же играх используется один и тот же сленг иногда. К примеру, «рашить», или «форсить», или «дефить». И когда мы начинаем с ней обсуждать компьютерные игры, нас не понимает жена со стороны.
0: Так, ну а переведите, рашить, форсить, дефить. Рашить — это торопиться, наверное, форсить...
3: Наступать, значит, то есть, да, атаковать. Форсить, я так понимаю, это, ускорять события.
1: Разгонять, да.
3: Какие-то ускоряться, разгонять, да. А дефить, допустим, это отступать, то есть защищаться.
1: Хилить.
3: Да.
1: Ладно. Ну, хилить, это же пополнять здоровье кому-нибудь, да, там, персонажам всяким.
3: Да. Или, допустим, я захожу к дочери в комнату и говорю, во что сегодня гамаешь?
1: Это нормально.
0: А мама не понимает, да, Владимир, а есть, ну, вы же знаете, что такое точка спавна, да?
3: Как еще раз?
0: Точка спавна, где возобновляет игру... Да, герой, который погиб в игре, и он в определенной точке на карте снова появляется. То есть это точка рождения персонажа игрового. И я слышал, что у молодых альфа и некоторых зумеров-геймеров так записана мама.
1: Я даже знаю некоторых, у кого так было записано.
3: Ну, я надеюсь, моей дочери все по-другому.
0: Проверьте. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Так, ну да, такой геймерский сленг. Друзья, расскажите про ваши фразочки. Может быть, именно принадлежащие к определенному поколению. Вот вы понимаете, поколения другие совершенно не врубаются, о чем идет речь. Приведите пример таких фраз, можете нам позвонить, можете записать голосовые сообщения, голосовые записывайте, закидывайте либо в нашу группу в ВК, либо можно записать голосовой на сайте europaplus.ru.

0: сообщение от наших слушателей. Вот Анна прислала несколько фраз, которые, возможно, непонятны совсем молодым людям. Например, висеть на проводе. Это болтать по телефону. Навострить лыжи. Это куда-то собраться. И я вот следующее выражение не знал. Тити-мити.
1: Что это?
0: Никакого сексуального подтекста, как подумал я, это деньги.
2: А, что?
0: А ты думал?
2: Не знаю. Не, ну если прям уж в таком, да...
0: Тити-мити. Это какой-то просто очень полный Дмитрий.
2: Ага, тити-мити.
0: Ну что это за фотография? Тут только тити-мити видны, и все.
2: Нет, ну есть ощущение, что ты когда сомневаешься, и ты занимаешься тити-мити.
0: Тити-мити?
2: Ага.
1: И как бы не решаешься. Долго.
0: Нет, тити-мити. Мне кажется, это пляжная фотография, где один человек да, на переднем плане да, перекрывает всех остальных. Друзья, расскажите фразы, которые свойственны вашему поколению, вашим сверстникам и другим непонятны. Звоните, пишите.
3: Это раз. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Как же тут здорово!
10: Никогда не видел столько лунтиков.
8: Семейная анимация «Приключения».
9: Давайте, ребят!
8: «Лунтик. Обратная сторона Луны».
9: Что это там?
11: Это обратная сторона Луны.
8: Возрастное ограничение 0+.
12: Сынок, я здесь!
11: Папа!
8: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
16: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце». «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Наши слушатели делятся фразами, которые непонятны людям других поколений. Такое сообщение. Шарик на мышке залип. Саша, знаешь, что это означает?
1: Ну, в прямом смысле, на мышке компьютерной получается, да?
0: Угу.
1: Да, и он не может двинуться. Но я такого не использовала.
0: Ну, залип. Ну да. Это просто мышки, старые модели. Сейчас-то все типа с лазерным этим прицелом. Вот. А раньше были мышки, у которых внутри был...
1: Про этот шарик.
2: Резиновый такой жесткий шарик, да. И там весь мусор, который у тебя был на столе, он скатывался как в пупке примерно. Только обволакивал этот шар.
0: Только в пупке у мышки.
2: Да, периодически приходилось очищать его. Потому что шар уже не катался как надо.
0: Да. А многие шутили, что так вот где колобок из сказки спрятался. У мышки вот тут.
1: Такое сообщение. Мы используем слово NPC. Ну, мне кажется, вы знаете.
2: Ну, это боты.
0: Non-playable
1: character.
0: Персонаж, за которого нельзя играть, какой-то второстепенный, у которого очень ограниченный функционал. Короче, человека, наверное, тупой человек.
1: Ну, не рыб, не мясо, такой больше. Нейтральный.
2: Не рыб, не мясо.
0: Ну, мы называем это по старинке. Тупой. Такой. NPC.
2: Ну, он такой, подожди, наверное, это ничего не значащий человек.
1: Ну, это бланковый человек, как будто пустой.
0: Полностью с вами согласен, но добавлю к описанию еще тупой. Можно? Спасибо.
1: Гоните сюда.
2: Бланковый. Коллеги, хорошо.
0: Бланковый.
2: Да.
1: Ну, кстати, а вы используете такой потом?
0: Бланковый?
2: Нет.
1: Да. Это значит...
0: А что значит?
1: Ну, это как раз...
2: По умолчанию, типа, да?
1: Ну, это не рыба, не мясо, но такое. Не такое, не сякое.
2: Обожаю, когда одни фразы объясняют другими фразами, которые надо объяснять.
0: Бланковый, ну, такой NPC-шный.
2: Да, вы же не понимаете. Так, Сергей написал, недавно опробовал тест для выявления поколения 40+. Вопрос такой, что такое Виларибо и Вилабаджо?
1: Ой, я не знаю. А вы знаете?
2: Да.
0: Ну, да. Ну,
2: Это батл такой, знаешь, еще до эпоху версус батлов. Батлилось две деревни на предмет того, кто быстрее помоет посуду.
0: Я, правда, не помню, где в Вилабаджо, по-моему, счастье было, потому что там что-то появилось, там, и они прям намного быстрее справились.
2: Одной капли даже в холодной воде. Зачем вся эта информация нужна?
0: Саша теряет интерес к разговорам таким, как любой зумер. Как когда что-то... как интересно, как здорово. Да, класс. Давайте по телефону, что ли, поговорим.
2: Да, давайте. Оксана дозвонилась, расскажет свою историю. Оксана, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Виларибо. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, приветствую всех.
2: Оксана, вы знаете, что такое Виларибо и Вилабаджо?
3: Виларибо, Вилабаджо. Ну, это что-то такое... Это место назначения какое-то, наверное, неопределенное.
1: Где-то это из рекламы?
3: Как у нас говорят, в Париж Мамадыс, говорит, поехала. Это у нас такой свой сленг тоже есть. Это вот...
2: Вы тоже куда-то вообще направили наш разговор совершенно по другому направлению.
0: Интересно. Так, Оксан, вы какую фразу нам хотели рассказать, которую вы используете, а другие не понимают поколения?
3: Ну это я не знаю, как бы возрастное, не возрастное, но есть такое выражение, была летучая фраза такая достаточно известная была, типа, находиться в кабинете невозможно, как в Смольном, да, и люди так на тебя смотрят, в каком Смольном, мол, ну, звонки не прекращаются, как в Смольном вообще, как бы не понимают люди такого, ну много таких вот.
2: А вы родом из Северной Пальмиры или живете там где-то недалеко?
3: А мы живем, в Набережных Челнах, тут там.
0: А почему Набережные Челны и Смольный? Смольный это же в Петербурге, в Петрограде, я бы даже сказал.
3: В Петербурге Смольный, а образование раньше у всех было одинаковое. По одной системе, поэтому выражения летучие были у всех, как
0: бы, как правило. Значение «как в Смольном» — это значит, ты находишься там, где очень много людей, суета, работа, звонки... Кипиш какой-то происходит,
3: звонки,
0: да?
3: В основном,
0: вот это значит...
3: да, то есть звонки не прекращаются, то есть Смольный дворец, он же был таким местом,
0: когда... Девушка, мне Смольный, да. Да, Оксан, спасибо. Да, да, да. Спасибо большое за звонок. Да, вам большой привет из Вилабаджо. Друзья, расскажите про фразы, которые непонятны другим поколениям, а вы с удовольствием их используете, и они вам ясны от и до. Можете написать текстовое сообщение, например, в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе в ВК.

0: Сообщение от наших слушателей. Вот такое, такая фраза. Ну, я думаю, слушатели постарше точно вспомнят. А нынешние дети вообще не поймут, как такое может быть. Анна пишет: «Сынок, иди домой, мультики начались». И вот после этой фразы дети действительно подрывались, бросали нафиг этот футбол, мячик, все, бежали.
1: Там же покемоны, мультики. Покемоны начались.
0: Да что бы там ни началось, оно вот только сейчас, только здесь, в моменте. И никак иначе. Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Голосование у нас сегодня достаточно простое, я бы сказал, бинарное. Всего лишь два варианта ответа. Оставьте свой голос, а мы через несколько минут подведем полные итоги. На Европе
2: плюс. Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация
3: актив 2026 года выпуска. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

0: Сара Эйфи, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Подводим итоги нашего голосования. Мы спросили, прямо спросили, кто кого должен понимать. Молодые старших, либо старшие молодых. И, ну что, старших, судя по всему, больше было. Потому что 60% за то, что молодежь должна понимать старших, а 40% за то, что старшие должны учить сленг. Хотя, вот Инна в комментариях написала, что старшему поколению полезно учить новое, развивать нейронку свою. Так что я, в общем-то, согласен.
1: А у нас-то гибкие умы, легко вот схватим ваши чекушки.
2: Ну, мне кажется, чтобы был полноценный диалог поколений, конечно, было бы здорово, если бы и те, и другие учили.
1: Да,
2: короче говоря, друзья,
1: да,
2: если в вашей жизни вообще, в принципе, встречаются какие-то словечки непонятные из поколения более молодых людей или более взрослых, чем вы, переслушайте наш сегодняшний эфир, он скоро появится в подкастах, в том числе в приложении Европовском Радио Хаб. Можете переслушать, и многие-многие ответы на многие вопросы вы там сможете найти. Мы с вами прощаемся до понедельника. Всем хороших выходных. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер.

0: предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: А в столице уже 9.

0: Да, KDDK, Bumble Yellow прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну, в общем, вспомнил все, и музыку, и мемы, и, естественно, продолжим музыкально, потому что хочется, чтобы музыки было много, и мемами продолжим тоже, потому что хочется, чтобы настроение у всех было прекрасным. Так вот, из прекрасного в ближайшее время Don Diablo, Gucci Mane и Emily Sande, Survive, но прежде Hurts, Purple Disco Machine и Wonderful Life.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО «САП», Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
4: Еврохит ТОП 40.
5: Алекс Мануйлов.
6: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
7: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
8: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
9: Подробности на Европа+. Плюс.ру.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Итак, ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс. Классная музыка, я точно гарантирую. Среди которой, кстати говоря, будет и участник живого завтрака с бригадой У. Это Богдан Медведи и его Count on me. 25 сентября мы этот трек, надеюсь, услышим на живом завтраке. Обязательно приходи. Ну и Cat Eyes, Animal. Она тоже обязательно будет в эти 45. Ну и суперхит, который занял первое место Еврохит Топ 40 и продержался на вершине нашего хит-парада не одну неделю. Temper City, Self Aware. Ну, стилевая музыка, и вся она здесь, на Европе Плюс, в ближайшие 45.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ащем. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Профильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Не спящий привет, в столице уже 10.

0: равно бомба, конечно. А слушайте, как этот парень все-таки классно вписался в наш эфир, да? Живой завтрак с бригадой У не пройдет без него. Только что здесь, на радиостанции номер один в России, Богдан Медведев и его Count on Me. Для всех, кто спать пока еще не собирается. Я думаю, есть такие, правда ведь? Кстати, 25 сентября в 7 утра многие тоже спать уже не будут, потому что приедут на главное событие этой осени. Живой завтрак с бригадой У. Это традиционная, так сказать, вечеринка, хотел сказать. Но это не вечеринка, а утренник традиционный, да? На который, ну, просто каждый обязан приехать. Потому что там, во-первых, вход свободный. Во-вторых, круассаны тоннами, литрами кофе. Топовые артисты. Вэл, Вики. Кстати говоря, из артистов кого ждать? Того самого Богдана Медведева, Айову, Тиму Белорусских, Звонки обязательно появится, Лирик. Ну, в общем, там будет все, что твоей душе угодно, и все то, что так необходимо с утра пораньше для того, чтобы начать пятницу классно. Подробности есть на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай в любой момент, выясняем. Ну и, конечно же, приходи 25 числа в ЭК-стадиум на живой завтрак с бригадой У.
1: Лирик, Айова, Богдан Медведев.
2: Лирик, Айова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирик, Айова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
7: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 3 по 16 сентября лопатка свиная, охлажденная, 269 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com.
0: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ну что, погнали дальше. Впереди отличная музыка, среди которой, кстати говоря, найдется и место участнику живого завтрака с бригады У 26 года. Это тема белорусских и его суперхит «Мысли». Ну, бомбический трек, правда ведь? Чуть раньше. Филатов, Кэрос, Денис Пёрст и «Sweet Summer Night». Ну и моя личная любимка — это Дати и его «Take Me There». Вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшие 45. Будь с нами.
1: Реклама. Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

сентября, в 7 утра, в ВК «Стадиум». Встретимся с этим парнем, послушаем его, подпоем. Это Тима Белорусских, участник «Живого завтрака» с бригадой «У». Обязательно приходи, послушай. Ему будет приятно, мне будет приятно, всем будет приятно. И тебе в том числе, потому что «Живой завтрак» — это невероятное событие. Поэтому 25 сентября на этот день ничего не планирую. А кроме Тима Белорусских обязательно появится Айова, Звонкий, Лирик, Богдан Медведи. Ну а также Вэл Вики, игры, подарки, круассаны, кофе, деньги, в конце концов, в сейфе. И все это будет 25 числа. Подробности — europaplus.ru.

нравится Tropical House. Ну, классно звучит по-летнему, и особенно приятно 11 сентября это звучит, потому что осень пришла в Москве, погода такая себе, а это как-то придает уверенности в том, что будут еще солнечные деньки, правда ведь, ну, или, по крайней мере, в эфире это будет всегда, и это, ну, хотя бы на 3 минутки, но воодушевляет меня, честно скажу. Кайга! Макс Макнаун и Take Me Back прямо сейчас для всех, кто пока еще не спит. Ну а дальше для вас песня засыпательная. The Second Voice и Let Me Be. Европа плюс. Baby, I'm gonna play cool, but I just can't hide that.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, погнали в субботу. На очереди отличная музыка. Королева поп-музыки и человек, который долгое время занимал первую строчку авторитетного DJ Mag Top 100, это Мартин Гаррикс. Bizarre. Who knew love can be so bizarre? Говорил, говорю и буду говорить. Один из лучших припевов в нашем эфире – это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Мощно, аж мурашки по коже. И сегодня, кстати говоря, можно это исполнить. Не двигать в сторону дома, а двигать куда-нибудь, где танцуют, например. И танцуют под классный трек от Marshmallow. Феникс. Тут уже летнее настроение и ощущение той самой субботы, которую так долго ждали. В общем, все это впереди. В ближайшие 30 здесь на Европе Плюс появится. Оставайся с нами.

Дождались рабочей недели, осталось позади, с чем и поздравляю. Ночь долгожданного уикенда в самом разгаре, и я, Саш Гринченко, вместе с тобой отправляюсь в мир музыки, танцев и просто отличного настроения. Только что на Европе Плюс услышали коллаборацию, не побоюсь этого слова, двух легендарных артистов. Это Мадонна и один из самых топовых диджеев планеты Мартин Гаррикс с хитом Bizarre. Мощно, танцевально, все, что нам нужно именно сейчас. Впереди классной музыки будет еще больше. На подходе ритмичная история Love You For Life от Lad Luxury и Эмили Робертс. Тебе желаю классного отдыха и прекрасного настроения. Летим вперед!

на радиостанции номер один в России. Немаленькая такая компания музыкантов. Это Ужель, Френч Монтана и Дэвид Гетта с невероятно стильной новинкой под названием Shine. Да, и где бы ты сейчас не находился, на танцполе, в компании друзей или даже если просто отдыхаешь спокойно дома, сияй, сияй. Сейчас твое время, выходные для этого и предназначены. Но чтобы твой любимый трек сиял в нашем чарте Еврохит ТОП 40, обязательно поддерживай его на сайте europaplus.ru. Кстати, совсем недавно Алексей Мануилов подвел итоги музыкальной недели, так что заходи и проверяй, какие там изменения. Я же, в свою очередь, своим планом изменять не буду и продолжу ставить мощные хиты. Уже скоро здесь проект Temper City с темой Self-Aware. Дождись!

0: хотела.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Все верно. Далее все как мы любим. Еще больше хитов, еще больше музыки. Услышим музыканта, который уже 25 сентября появится на живом завтраке. Это Богдан Медведев. Count on me. You can count on me. Чуть раньше электронная история от проекта Divac Slow Down. А еще ближе к нам один из главных хитов лета 2026. Это Шакира и Burna Boy Die Die. Все это уже скоро, так что делай громче и отличного тебе отдыха вместе с Европой Плюс.
3: Лирика Йова, Богдан Медведев.
4: Лирика Йова, Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Лирика Йова.
4: Хвост свободный. Давай перепишем.
5: Да не, вроде нормально сказала.
6: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
1: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
6: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
4: Можно я скажу?
5: Не-а.
4: Вход свободный.
6: Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Европа Плюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: На радиостанции номер один в России участник живого завтрака. Это Богдан Медведев со своим свежим хитом «Count on Me». Слушайте его, да и не только. Будем уже 25 сентября в клубе ВК «Стадиум» с 7 до 10 утра. Да, там будет здорово. Белл и Вики, как всегда, будут нас бодрить, дарить эксклюзивные подарки. Кофе с круассанами тоже никто не отменял. В общем, будет классно и вкусно. Вход абсолютно свободный, так что ждем. Приходи. Ну а далее немного расслабимся под более мелодичный хит. Ты послушаем Дэвида Ашера и очень красивую историю Black Black Heart. До него муз-проект Дати с темой Take Me There. Классной ночи тебе, оставайся рядом.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. If you don't like something, change it.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

секунду скажи, ну как под это не танцевать? Я здесь в кресле тоже немного пораскачивался из стороны в сторону. Надеюсь, ты этой ночью можешь себе позволить намного, намного больше движений и кача, чего тебе и желаю. Лирик только что на Европе Плюс, новинка и аутентичная. Еще больше танцевальной музыки ожидаем в самое ближайшее время. В динамике загружу трио Sony for Darren, D.O.D. и Poppy Bascom с треком Think About Us. Так что делай громче и крутого тебе уикенда.

0: Далее на Европе Плюс большое количество любимых новинок, да и не только. Появится позитивная новинка от группы Cat's Eye Animal. Раньше девчонок ворвется Доминик Файк и его хит «Baby Doll». И вперед всех услышим дуэт Али Фарбен и Рене Миллер с темой «Body Talk». Все это уже скоро. Да, отличной тебе ночи и классного настроения с Европой Плюс.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных.

0: на Европе Плюс. Хотел сказать вокально-инструментальный, но нет, просто ансамбль Cat Size, такой поистине девчачьей истории Animal. Про молодость, про танцполы, ну и, конечно же, про любовь. Уикенд только начался и в самом разгаре, а значит, можно и нужно успевать им наслаждаться и посвятить время исключительно приятным моментам. Всем желаю прекрасного настроения, создавать в том числе его продолжу я, Саша Гринченко. В планах, как всегда, много горячих хитов. Буквально через несколько минут согреваться будем летним треком от Альфа и Ману Чао. Ми ме пьячи. Погнали вперед.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Я тебя поздравляю. Мы с тобой сейчас стали свидетелями настоящей премьеры. На радиостанции номер один в России немецкий музыкальный поп-дуэт Color с новинкой «Примадонна». Заявочка сразу, судя по названию, на то, чтобы стать хитом номер один. Но тут загадывать не будем. Покажет время. И наша с тобой, конечно, поддержка. А чтобы любимые музыканты и хиты были еще ближе, скачивай приложение Radio Hub, если, конечно, еще этого не сделал. Без регистрации, без подписок и без рекламы. Кайф. И без лишних разговоров пойдем вперед. Там услышим один из моих любимых хитов. Это «Mr. Know It All» от Тедди Свимса. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. О да, никаких разговоров, только огромное количество классной музыки на Европе плюс. Услышим гимн чемпионата мира по футболу от Шакиры Борна Боя «Дай, дай». До этого мощная работа от Мадонны Мартина Гаррикса «Бизар». И раньше всех уже Эль Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с темой «Шайн». Продолжим слушать хиты уже скоро, а пока напомню.
0: Утром по будням на Европе плюс. Бригада.
2: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, угу. Самый распространенный день рождения в году.
3: Даже не знаю, хорошо это или нет.
2: А вот отгадаешь следующий по популярности?
3: 11.
2: Нет.
3: 23.
2: Нет.
3: 16.
2: А, давай, так, еще две попытки.
3: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
2: Нет.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.